0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

прямо сейчас. В эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Привет, друзья, всем здравствуйте, доброе утро. Это Подушка Шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. 7:03 на студийных часах. Здравствуйте, Даша.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Дима.
4: Здравствуйте, Даша.
2: Здравствуйте, Дима. Нет, здесь Даша, мы поздороваемся.
4: Дима. Нет, я с вами здоровался. Здравствуйте,
2: Даша. Давай, я это, давайте. Не сразу хотя бы, да, не с 7 утра. Чуть попозже.
4: Виталик.
2: Я вас все меньше и меньше понимаю, Дмитрий, поэтому мне как-то это неловко от этого.
4: Все нормально.
3: Я всегда Дарья, Виталик всегда Виталя.
2: Спасибо, подставь. Спасибо, Дарья. Друзья, сегодня вот нас ждет жаркая погода и без дождей. Это нужно отмечать всегда отдельно, потому что дожди идут постоянно, и какой-то день, который обходится без осадков, он как-то особняком стоит на неделе. Потому что в остальные дни, опять же, нас ожидает влажность и очень большая. А сегодня до плюс 26 градусов, между прочим, да. Так что я, поскольку взял, как я вчера говорил, я если беру зонт, значит, дождь не идет. А если беру солнечные очки, значит, он идет. Сегодня я взял очки. Как вы думаете, будет дождь или нет?
4: Сегодня будет дождь, да.
2: Но по прогнозу нету.
3: Но, значит, женщина будет. В колонке сказала, будет.
2: Будет? Так, кому верить?
4: Ну, не знаю, у вас сайт говорит, не будет.
2: Вот я.
4: Вот мы посмотрим, кто из вас.
2: Я тоже на сайте.
4: Балабол.
2: То есть у нас три источника, да, получается?
4: Да.
2: Мои очки, интернет и колонка.
3: Женщина в колонке.
2: Ну ладно, посмотрим, кто окажется прав. Друзья, значит, появилась такая интересная информация. Россияне теперь могут брать питомцев на работу.
4: Это как-то по согласию?
2: И, конечно, если работодатель не против.
4: Ага.
2: Да. Юристы напомнили, что законодательство не запрещает приводить в офис кошек, собак и других домашних животных.
4: Ну, значит, как ты там, как заголовок был?
2: Сейчас?
4: Да.
2: Россияне могут брать питомцев на работу.
4: Соответственно, россияне могут брать питомцев на работу. Потому что, я думаю, все-таки будут против.
2: Да, тут еще нужно обязательно санитарных. Если есть санитарные ограничения какие-то, то этого тоже делать нельзя. Вот, поэтому для того, чтобы брать питомца на работу, нужно у руководства компании затребовать письменное разрешение. Ну, затребовать громкое слово, как вы понимаете. Вот, и тогда, если он это сделает, то нет санитарных ограничений, тогда смело берете своего питомца на работу, и он вам помогает. Тут даже дело, знаешь, не в самой информации, а, естественно, в том, как люди комментируют эту новость. И один из первых залайканных самых комментариев звучал так: «А зачем им-то этот стресс?» То есть на работе.
4: Да, да. У нас же была на студии периодически собачка-сотрудница. У нас провоняло все за, не знаю, 3 дня, наверное.
2: Ну,
4: все было в запахе, все было. Ну, ужасно. Не берите на работу.
2: Тут еще, ладно бы, ну, ладно запах, а кавардак, который творился здесь.
4: Кавардак — это не обсуждается. Тут запашина, тут все пуфики провоняли.
2: Да, да, да.
4: Там еще собачка-мальчик.
2: Мы через это уже с вами проходили, да?
4: Да.
2: Вот, ну ладно, давайте тогда.
3: Если бы какой-нибудь хомячок, вы, например, у нас жил.
2: Или попугайчик.
4: Он тоже вонючий, Даш. Хомячки.
3: Я в курсе, у меня был хомячок.
4: Да.
2: Попугайчик.
4: А потом куда он? Уехал.
3: Его кот съел.
4: А, кот съел?
2: Кот съел?
3: Да.
2: У вас такая драма дома произошла?
3: Ну, как бы кот особо нас не спрашивал.
2: Не, ну понятно.
4: Кот съел хомячка, Дарья кота. Все нормально. Отомстил.
2: Попугайчик, да, который вот умеет повторять звуки. Вот,
3: ой,
2: мне
3: вот
2: кажется,
3: они
2: бы
3: точно
2: был
3: грязные. Вот,
4: ой,
3: они,
4: Ваня, очень... гляди-ка,
2: попугайчики, да, да. Вот есть в интернете один популярный попугай, на него тоже подписано огромное количество людей. Он очень много слов. Нет, мне показывают его.
3: А,
2: то есть я лично не подписан, да, но мне показывают
4: рекомендации.
3: Это друзья за углом.
2: Да. Вот, и он тоже очень много повторяет и, так скажем, иногда сдает свою хозяйку, да, другим людям, повторяя за ней вот те фразы, которые она предпочитает говорить в одиночестве, да, чем в одиночестве, отдельно от стоящих рядом людей. Вот у нас бы примерно то же самое было бы, мне кажется. Тут многие бы о себе узнали много нового.
3: Но у нас есть уже один такой.
4: Попугай орет. Саня, ювелир. Саша. Саш.
2: Подожди, у нас...
4: Ювелир.
2: Ну, я понял.
3: А это отсылка, ужас.
2: Да, но Сани у нас нет. У нас есть другие имена. Ладно, друзья, давайте к теме утра сегодняшнего переходить. Дмитрий, пожалуйста, озвучьте ее. Она длинная достаточно. Я, как всегда, конечно, половину не запомнил.
4: Все просто. О каком своем поступке вы вспоминаете с сожалением? Вернее, не с сожалением,
2: удивлением.
4: А с удивлением. Удивление. Да, с удивлением. Не думал, что способен на такое.
2: Угу. Ну...
3: Примеры есть?
2: Примеры есть, конечно. Куда от них денешься?
3: А что ты, что так ты такое замялся? Рокерское сделал?
2: Да. Прям так, даже не рокерское, а панковское.
4: Панковское?
3: Милировался.
4: Да, да. Пил из кроссовка, что?
2: Ну, было, да. Красил волосы, например.
4: Да ладно, ничего такого, мне кажется. Ты и сейчас красишь, наверное.
2: Нет.
4: Нет?
2: Нет.
4: Сейчас по другим причинам.
2: Не в тот цвет, да. Не в тот цвет, да, да, да.
4: А какого цвета?
3: Раньше у него... Голубые ярко волосы.
2: Голубые? Нет, а нет, тогда
3: он ходил,
2: ты что?
3: И придирался к дизайну вокруг.
2: Нет, тогда это был бы приговор, что
4: голубой цвет, да, нет? Виталик Шуга сразу бы стал, да?
2: А, ну, относительно милироваться еще можно было, ну так сказать. Ага. Лишних вопросов бы тебе особо никто не задал.
4: Там непонятно, то ли милирование, то ли голубь, да?
2: Ну, слушай, на тот момент на самом деле это было, да, такое прям. То есть, вот это был вызов общественности.
3: Ну, сейчас вообще...
4: Это вызов всем вызов пацанам на районе.
3: Когда ты не окрасишься.
2: Да-да-да. Тогда, да, это считалось такое. И все говорят, вот ты ничего себе. И вот я как раз эту фразу ты слышал. От тебя не ожидал. Вот. Вот. Не то, что я от себя бы не ожидал, а вот окружающие мне так говорили. Это, и довольно часто.
4: Это забавно. Они говорят, Виталик, ну мы не ожидали. А он такой... Я экспонат, там фанат.
3: Вариант на тысячу карат.
2: Да, да, да. Ладно, я еще умудрялся ракет себе ставить.
4: О, это не ты, это в кривом зеркале ты выступал.
2: Ну, не такой прям совсем.
4: Помните, как он назвали?
2: Между прочим, как у Дэвида Бекхэма, потому что как раз шли то ли чемпионат Европы, то ли чемпионат мира.
4: А как его звали-то с ракетом, который выступал?
2: Не Сергей Дроботенко.
4: Не Данилюк.
2: Ну, я не помню.
3: Слушай. Ну, ладно. Больше всего удивляет, что мы делаем отсылки к кривому зеркалу.
4: Да, это наше
2: в свое время великая передача.
4: Великая передача, но мне было так обидно, они в какой-то момент начали скатываться, и из смешного, это был, по-моему, 6-й, что ли, класс у меня в школе, мы собирали с отцом весь вечер стенку, и у нас на фоне просто, мы даже особо не смотрели, играл кривое зеркало, и мне пацаны что-то говорили, на следующий день такие... О, да ты по-любому вчера кривое зеркало смотрел. Я такой, я реально смотрел.
2: Так а больше нечего было смотреть.
4: Я думаю, ну вы гады. Портал смотри.радио, пишите. Еще раз, о каком своем поступке вы вспоминаете с удивлением, да, не думал, что так способен на такое, да, пишите. Мессенджер Макс, телеграм-канал, ну и ВК, где угодно там пишите.

0: тренды дня.
1: Поговорим о трендах, друзья. Вот, например, произошла такая интересная штука в Санкт-Петербурге с Невского проспекта. Пропала легендарная реклама брачного агентства. Почему легендарного? Потому что этот баннер на одном месте провисел более 20 лет.
2: Вау.
1: Да, представляете? Знаете, как называется брачное агентство?
3: Как?
1: Брачное.
2: Союз?
1: Нет, брачное агентство от Анатолия Ивановича.
2: Я думал, союз нерушим.
1: Серьезно?
2: Брачное агентство «Союз». Союз.
1: По данным Фонтанки, реклама пропала с афишной тумбы утром 21 июня. Теперь на этом месте размещена реклама концертов. Ну, если уж быть точнее, группа «Градус» там теперь висит. Да. Но при этом само брачное агентство продолжает работу.
2: Ну, было бы забавно, слушай, если бы концерты там показывали, которые между парами, которых одни слили. Вечерние. Ругачки. Я посмотрел.
1: Значит,
2: почему такого нет?
1: Ну, я не знаю.
2: Ты хочешь, как в театр, там ругачку какой-то?
1: Так это все же есть уже на телевизоре давным-давно.
2: Ну, если ты имеешь в виду Иришку, чипипить.
1: Ну, нет, зачем? Ну, это уж совсем как бы, ну, различные ток-шоу, вот эти все. Это все уже, это фактически ведь оно и есть.
2: Ну, вот живьем было бы классно.
3: Иришка?
1: В виде театра, да, такого?
2: Да.
1: В общем, так, небольшая справка. Брачное агентство от Анатолия Ивановича существует с 2002 года. Владелец 74-летний Анатолий Алтухов. И о причинах, почему убрали баннер, он сказал, что теперь очень дорого размещать на Невском проспекте баннеры свои. Поэтому убрали. Он перестал платить и убрали.
2: Ну, не удивительно.
1: Вот так. А что у вас там интересного, Дарья?
3: У меня много интересного. Начнем с того, что мы вчера с вами изучали жесты новые от зумеров. Угу. Аплодисменты запомнили? Момент зафиксировал.
1: Я запомнил на всю жизнь.
3: Момент зафиксировал.
1: Зафиксировал уже мне не надо.
3: Я вам показываю.
1: Я понял, ты его вчера тоже показывал, да. Но я его решил не запоминать.
3: Хорошо, следующий жест. Это два указательных пальчика друг об друга стучатся.
1: Так, что
3: ваше
1: это
3: предположение,
1: такое?
3: Ваше предположение, что это?
1: Тут все, что можно, все, что угодно.
3: Это не то, ни другое.
2: Даже не секс?
3: Это моя застенчивость, моя неловкость в данной ситуации.
2: Господи.
3: Я чувствую себя неловко, ты меня смущаешь. Только они не говорят это, они делают вот так.
1: Они вообще скоро, я так
2: они
1: понимаю,
2: говорят вообще-то.
1: Да, разговаривать перестанут вообще.
2: Эти зумеры, они с нами в одной
3: комнате. Да. Следующий момент, это уже
1: представьте
3: не
1: зумеры. Представьте себе шоу зумеров на радио.
2: Да, да, да, да.
1: В полной тишине.
2: Я вам аплодирую.
1: Я вчера, значит, нашего коллегу, который периодически выступает перед публикой, предупредил, говорю, слушай, когда-нибудь наступит момент, и причем уже скоро это произойдет, что ты не услышишь аплодисментов в свой адрес. Я говорю, ну а ты не переживай, это не потому, что ты плохо ведешь, а потому что будут тебе аплодировать вот таким вот образом.
2: Да, да, да. Пальчиками.
1: Да, пальчиками. Так, что еще там?
3: Хобби кукинг.
1: Так, уже интересно.
3: Это уже не зумеры, это уже придумали миллениалы, у которых кризис среднего возраста. Дело в том, что есть люди, которые хотят научиться готовить, но не хотят переводить продукты, потому что слишком дорого. И вот они... Подожди.
1: Класс.
3: Спокойно. Они представляют, что они готовят, снимают это на видео, выкладывают в соцсети и говорят, если что, записывайтесь ко мне на блюдо.
1: Так, подожди. Ну-ка давай разбираться. Значит, они берут продукты.
3: Невидимые.
1: Невидимые продукты?
3: Да. Но все приборы видимые. То есть я беру невидимую морковь и нарезаю ее вот так вот в воздухе, либо на доске. Нарезала, вот бросила.
1: Слушай, ну это сумасшествие же какое-то.
3: Это хобби-кукинг.
2: Хобби-кукинг.
1: Какой-то тренд помешательства, я не знаю, как это назвать.
3: Это тренд экономии.
1: То есть ты готовишь без продуктов и снимаешь это на видео.
3: Говорят, во-первых, это экономия, а во-вторых, это для тех, кто хочет похудеть.
2: Ну,
1: у меня нет слов, я правда, абсолютно, я даже не знаю, как это объяснить.
3: А
1: даже
3: ты это как вот это объяснить?
1: Даже как это обстебать, я не знаю.
2: Сейчас, это, 31 числа приходим, это к шефу, он нам такой, так, у нас хобби зарплатина. Держи, да, вот тебе держи. Это куча, тебе это куча.
3: И вижу ваших аплодисментов.
1: Но если только так, да, вот так, так нормально.
3: Ой, так,
1: это
3: нас...
1: все перерастет, я да, думаю, что вот в этом все, действительно.
0: Хобби зарплатинг,
1: да. Вот это, ты видишь, это зарплата Шрёдингера. Ты вот да, вроде ее... Вроде есть, она вроде... есть, но ее нет, да, на самом да. деле. Да.
3: Вы зачем вообще эти мысли вселяете в голову человека?
1: Представьте себе обучающее видео по ремонту. Хобби-ремонтинг. Без инструментов.
0: Сейчас мы делаем вид, что отключаем электричество.
1: Это, вот, это, видите, это ключ на 13. Да, представьте да. его себе. Да,
3: да. А теперь мы чиним тумбу.
2: Ой, ой, потрясающе. Спасибо.
1: Куда катимся, не знаю.
3: Мы не катим.
2: Мы не катим. Хобби катинг.
1: Катинг.
2: Это да.
4: Тренды дня.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: 8017-269-0000. Код города 3537.
1: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 18 градусов, днем до 26. В Ясном плюс 16, днем до 25. В Кувандаке, Медногорске плюс 17, днем до 24. Возможно, осадки. В Оренбурге плюс 18, днем до 25. Также возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Но этот, как его?
1: Верно, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. У нас, как всегда, рубрика «Ну, этот как его?». Мы будем сейчас вспоминать имена знаменитых людей. А разыгрывать будем билеты в центральный парк имени Полиничка на аттракционы. Да, абсолютно верно.
2: Совершенно верно.
1: Да, 21-103-7, код города 3537. Мы долго друг другу будем поддакивать иметь. Да, совершенно. Конечно, абсолютно верно. Совершенно верно.
2: Вы правы.
1: Вы правы, да.
2: Вы говорите верно. Великолепно.
1: Да.
3: Алло, Маля.
1: Алло.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Лена.
1: Леночка, очень приятно. Лена, сейчас назову 7 фамилий. Нужно вспомнить имена этих людей. 5 из 7 вспоминаете, это будет считаться победой. А билеты тогда вы получаете в Центральный парк имени Полиничка.
3: И после этого мы узнаем, премудрая вы, Елена, или прекрасная. Сразу после
4: этого. Прекрасная и премудрая.
3: Да, тогда желаю вам удачи. И больше.
1: Я вас верю.
3: Больше имен угадных. 3, 2, 1.
1: Градский.
4: Павел.
1: Певец Градский. Точно Павел?
4: Нет.
3: Сомнительно.
1: Да, ладно. Окей. А вот сейчас играл на фоне Маккартни. Маккартни. Тоже певец.
3: Вы ходите по нему.
4: Ну,
3: вот, браво.
1: Ну, слушай, так мы это... Крыжовников, режиссер.
3: Пятую точку так почти называют, без одной буквы.
2: Да, Дима.
1: Ну, перестань, да. А Боня, Боня. Боня.
2: Да что за стоп слово, я не пойму.
1: Кричишь, Боня.
4: Не знаю.
2: Боня мне, Боня.
1: Хорошо, Суворов. Военачальник.
3: Тиханул.
1: Не дошли. Не дошли до Каневского и Панайотова.
3: Я бы тоже бросил. Боня. Дурак какой-то.
1: Так, Градский Александр. Маккартни Пол тут с трудом, да.
3: Жора.
1: Крыжовников, верно. Виктория Боня.
2: Боня.
1: Вот Лена сейчас, я надеюсь, что она слушает.
3: Виктория кто?
1: Боня. Виктория Боня.
3: Не услышал.
1: Да ну все, я понял, да. Александр Суворов, Леонид Каневский, Александр Панайотов. Вот Лена слушает сейчас, если она слушает, я надеюсь.
3: Она вас выключила.
1: Да, она такая говорит, ну вот как же я, все же знал.
2: Это же Боня.
3: Да ладно, все бывают, растеряемся.
2: Ну ладно, дайте я
3: хоть. В следующий раз фортанет
1: Лене. Хорошо.
3: Давайте.
2: На правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка: понедельник с 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением, категория 0+.
1: Как-то тревожно звучит это все.
2: Приходите это
3: все за ярким настроением.
1: С музыкой
3: от Эннио Морриконе. Так, Тедди Свимс, Холидей Бой, Келвин Уэст и дневник чемпионат мира.
0: Ну, это

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 20.

0: Дневник чемпионата мира.
1: Опа!
2: Какая боль! Какая боль!
3: Узбекистан, Португалия.
2: А Португалия, да, Узбекистан. 5-0. Один из центральных матчей вчера удалось немножко одним глазком зацепить. Все время хочу сказать первый период. Первый тайм посмотрел. Понятно, что самое интересное я не пропустил. Это дубль Роналду. Поэтому я потом понял, что, ну, в принципе, все понятно. И смотреть уже при счете 3-0 не стал. Обидно за Узбекистан. Отменили гол. Шикарный гол, кстати, был у них. Очень классный.
3: Да, да.
4: А что, можно голы отменять?
2: Конечно.
3: Да, есть система видеопросмотра.
2: Там было нарушение, да.
4: То есть... Ой, такого не было?
3: Нет, гол забит, но потом останавливается, проверяется. Да. Если там нарушение, говорят, извините, чуваки, рано радуетесь, вы там нарушили правила.
2: Да, да,
4: ладно,
2: да. Да, правило действительно было нарушено. Там, в общем-то, с этим все согласились, и поэтому гол отменили, но он был классный. На самом деле, очень жаль, что так получилось.
3: Вчера вообще, на самом деле, очень мало было интересных результатов, потому что, вот, ладно, португальцы с узбеками прикольный матч подарили, там, 5-0, хоть, ну и все равно забавно. То следующий матчи Англия-Гана, там 0-0.
2: Да, вообще, да.
3: Причем, знаешь, был такой на прошлом чемпионате мира колдун Нана Кваку Бансам, его звали. Его все обсуждали, как он там проклятие накладывает на каких-то игроков. Да, там мы с тобой тоже, по-моему, говорили.
2: Не слышал, да, про это.
3: Ну и здесь он начал это... Вот Ган должна была играть с Англией. И он что говорил? Я уже показал, на что я способен. Так что я знаю, какую работу мне нужно сделать, чтобы остановить Кейна. Там есть Харри Кейн, помнишь, да?
2: Да, да, да.
3: Да, один из лучших бомбардиров в мире. Ну и, соответственно, я не желаю ему серьезной травмы, я сделаю работу так, чтобы это помогло Гане. И что ты думаешь? Он не забил. Он два раза из убойной позиции отправил в небеса буквально, там, на Луну мяч. И все гадают теперь, о чем мы ржем-то над ним, над этим африканским колдуном. Да. Это все он.
2: Но вчера все равно главное событие, конечно, это был дубль Роналду. Об этом говорили абсолютно вообще все, кто так или иначе был причастен к футболу. Да. Тут же счет пошел, значит, 5-2 Месси Роналду. Да, уже не 5-0, во всяком случае.
3: Комментатор сразу это объявил, я посмеялся.
2: Да, конечно. Вообще, комментатор очень лояльно относился к Роналду. Ну, вот знаешь, я вот себя пытался поймать на ощущение, ну, действительно, это так. Как-то вот никто не отменяет профессионализм Месси, все. Это великий действительно игрок. Почему-то симпатии на стороне Роналду. Я не понимаю сам почему. То есть я себе пытаюсь объяснить, но не могу.
3: Потому что, ну, Лионель Месси, он ребенок FIFA. Они его холят, лелеют, он капризничает, он может там навалить тебе в углу, а ты все равно его все по головке гладишь и там не удаляешь с красной, еще что-то. Ну, это раздражает, конечно, людей, это неправильно.
2: Ну, наверное, да, наверное, в этом и кроется вся вот это вот противостояние. Кстати, потом после матча, значит, тут же, естественно, первый вопрос Роналду на пресс-подходе, это вот начался вопрос с фразы «Месси забил 5 голов», он прервал, сказал так, дальше. Дальше. И я буквально отвернулся. Он даже разговаривать не стал, ничего комментировать вообще. Просто вообще вот сразу пресек попытки, да, как-то там спекулировать на этой теме.
3: Ну и дальше, пока по результатам Хорватия обыграл Панаму 1-0, там Будимир забил, ничего особенного. Там продолжается вот эта вот бойня в группе. Англия, Гана или Хорватия, кто выходит дальше. А сейчас Колумбия с Демократической Республикой Конго. Это важно вначале говорить, потому что есть Конго, а есть Демократическая Республика.
2: А мы, кстати, не знали об этом.
3: Да, да, и вот это разные страны, оказывается. Ну и сейчас пока 0-0. Вот. А еще из прикольного, то, что мы пропустили, это видел, как уругвайец помогал сопернику с судорогами?
2: Да, это тоже так обидно.
3: Как, когда ну, он правда. Помогал?
2: Нет, он помогал. Нет, ну я вот этот поступок наоборот одобряю. Ну,
3: так ты видел, соль, в чем дальше?
2: Так и гол, ну я и говорю, да. Гол забил.
3: Не, он помогал судорогами потом. Потом увидел, что атакуют его коллеги. Бросил его, бросил защитнику, побежал. Он, по-моему, забил или сосед его.
2: Я там точно не помню.
3: Ну, короче, поучаствовал в болевой атаке. Да, он бросил, кому он помогал из соперников, убежал, гол забили.
2: Ну, слушай, тут получается такая штука. Как профессионал, конечно, он делать этого не должен был, да, не имел права. Но как по-человечески, я считаю, поступок вполне себе. Вполне нормальный. Человек увидел, человеку больно. Ну, помог.
3: Не, помог, молодец. Ну, но что, ну, бросил, это забавно.
2: Дальше уже история.
3: Да, спасибо, Виталий.
0: Дневник чемпионата мира.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры». Среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже на плюс.
2: Который год на радость детворе? Бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом. Купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до 26, в Ясном плюс 18, днем до 25, в Ковандаке, Медногорске плюс 17, днем до 24, возможны осадки, в Оренбурге плюс 19, днем до 25, возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Будьте бдительны. Введен режим воздушных ограничений. План «Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. В регионе могут наблюдаться перебои в связи до полного ее нарушения. Орский и Ленинский районный суд признал двух несовершеннолетних виновными в покушении на поджог двери квартиры. За это неизвестный куратор пообещал им от 4 до 10 тысяч рублей. Один облил дверь бензином и поджег, второй снимал на видео и следил за обстановкой. Возгорание потушили сотрудники МЧС. Ущерб мог составить около 50 тысяч рублей. Каждому из виновных назначили 150 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу. Не менее 40 человек утонули во Франции, пытаясь охладиться в реках, каналах и озерах во время сильной жары. По словам премьер-министра страны Себастьяна Лекорню, большая часть утонувших – это молодые люди. Помимо утонувших, зафиксированы и другие жертвы жары. По информации агентства Reuters, на юго-востоке Франции, в городе Карпентрас, от перегрева в припаркованной машине погибли двое детей 2 и 4 лет. А в Бордо от осложнений, вызванных высокой температурой, скончались трое пожилых людей. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 15 рублей 32 копейки, юань 10 рублей 99 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Димок.
1: Димок.
2: Да. 8.03 на студийных... 05 уже, точнее, на студийных часах. Всем здравствуйте, друзья. Доброе утро. Подушка шоу снова в эфире. Виталий, Дмитрий, Дарья. Рады вас приветствовать. Всем приятного аппетита тем, кто завтракает. Хорошей дороги на работу. А общаемся мы сегодня на тему, Дмитрий...
0: В каком своем поступке ты вспоминаешь с удивлением? Не думал, что он способен на такое.
2: Да, верно, друзья. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что к этой минуте нам написали? Доброе утро. Когда мне было лет 10, я взяла у мамы с кошелька 1000 рублей. Потратила на много вкусняшек. Скажете банально, но хлопушкой резиновый для... Хлопушка резиновый для мух получила знатно. Кубики на попе долго не сходили. Это может понять человек, который тоже получал хлопушки.
1: Это из нашего поколения. Помните, они же тогда были такие большие, резные и красивые.
2: Я эти кубики помню до сих пор.
1: А вы представляете, принести эту хлопушку кому-нибудь из современных ребят и сказать, для чего это?
2: Ну, они, я думаю, что будут долго думать. Ну, кто-то поймет.
0: Там же не только хлопушки были, там же еще выбивалки были.
2: Еще выбивалка была. Да. А сейчас вот они повсеместно, по-моему, исчезли уже. Они даже у нас нету выбивалки. Нет.
1: Кто из нас сейчас ковры выбивает? Давай.
2: Я еще хожу.
1: Ты еще ходишь?
2: Да. И когда снегу купаешь? Свежий снег выпадает, да.
1: Прикольно.
0: Это ты его посыпаешь таким цветом неприятным, да?
2: Нет, на самом деле действительно работает более-менее коврик-половичок, так скажем. Сейчас коврик, ковров-то нет, сейчас половички в основном. И их удобно таскать, они достаточно легкие. И они прям, ну, на самом деле очищают.
0: Виталий Михайлович Половичок.
2: Да-да-да. Это своеобразно какая-то традиция. Все равно не хочется, чтобы это исчезало уж совсем.
1: Так, ну, знаете, есть такое.
2: Алсу пишет: привет, подушка шоу. Всегда была жуткой тихоней и боялась любых конфликтов, старалась промолчать. А тут в магазине на меня начала орать тетенька из очереди. И я вдруг совершенно спокойно и громко так ее аргументированно отчитала, что она извинилась и ушла. До сих пор в шоке.
0: Это здорово, когда можно так ответить. Я рассказывал там, как я недавно бабушку только отчитал, которая лезла ко всем.
1: Но ты это любишь, давай так. А для человека это непривычно.
0: Я понимаю.
2: Да, у тебя это не первый.
0: Но я зашел, я гордился собой, уделал бабку.
1: Ты когда заходишь, у тебя сканер. С кем бы мне сейчас поспорить?
0: Да нет.
2: Это сейчас ирония была, я надеюсь.
1: Это правда
0: про
1: жизни.
0: Кого? Про меня? Да. Или ну, про тут... Дашины слова? Или
2: нет,
0: мои?
2: Твои.
0: Мои нет, не ирония.
1: Ты посмотри
0: я
1: на
0: гордился.
1: Это.
2: Понятно. А Тукихан пишет: бонжур. Не ожидал, что посмотрю все 14 сезонов пожарных Чикаго, на всякий случай скажем 18+, и все сезоны Декстера тоже
1: 18+. 100%.
2: Да. Включая приквел. Но я смог. Не за один год, конечно.
0: Это мощно, слушай.
2: Это очень мощно.
0: Столько сезонов.
2: Да.
1: Я вот, например, «Султан Сулеймана» пересмотрела великолепный век.
2: А сколько там сезонов?
1: Там 4 сезона, но в каждом сезоне по 86 серий.
0: Обалдеть.
1: Одна серия идет по часу.
0: У меня, говорит, времени нет.
1: Нет, ну я же спиной смотрю, слушаю, пока готовлю, убираю.
0: Да, да, да.
2: Также Толкиханович написал, что не ожидал, что смогу выдержать поход по магазинам вещей с женой и не захотеть, ну, что-то сделать, да, в туалет. От того, как долго она выбирает себе вещи. Ну, тяжело ему было, на самом деле. Почему, кстати, это так происходит? Вот надо, может быть, у Ирины тоже спросить. Да, почему мужчинам тяжело?
1: Но вы же логично ставите вот одну цель. И вы к этой цели пришли, забрали, ушли.
2: Даже когда, ну, нет цели, ты приходишь в магазин, и знаешь, как бы я вот, например, сканирование такое происходит, так, вот она, эта вещь, все, больше я ничего не мерю.
0: Это больше лямка расстегивалась у вас.
1: Нет, но может быть, это как раз...
2: Больше я ничего не мерю.
1: В этом кроется женская многозадачность и ваше умение доводить до конца одно дело. Почему мужчина, допустим, в какой-то специальности он будет лучше? Потому что он полностью отдается этому делу. А женщина параллельно еще что-то пытается сделать, поэтому
0: у вас ничего не получается.
1: Нет, у нас получается, просто не так.
0: Ну вот именно, что не так, надо по одному, все, по чуть-чуть.
2: Ну, а что еще написали?
1: А, пишет нам Алена: я панически боюсь высоты, даже на второй этаж по прозрачному эскалатору не заеду. А тут друзья уговорили на прыжок с парашютом. Когда мы вышли из самолета, я не испугалась, а заорала от восторга. Вот, кстати, у меня тоже недавно не такая ситуация
2: была. Как вышла из самолета? Тогда ладно. Я думал, может, она не прыгнула, приземлилась и вышла из самолета.
1: Слушайте, я обожаю колесо обозрения, и я обожаю канатные дороги, но я безумно боюсь. Я всегда смотрю вниз, и мне страшно, что там всякие скалы и так далее. А в этот раз...
2: Колумбия забил.
1: Была в путешествии одна...
0: Да, Дарья, рассказывай, пожалуйста.
1: У нас вообще-то тема эфира. Я понимаю, что у вас футбол.
2: Да. Да нет, рассказывайте.
1: Чтобы какое-то жужжание на фоне-то было, да? Угу. В общем, я была одна, а канатная дорога, и очень хочется. В общем, я пересилила все свои страхи, залезла в эту кабинку одна.
0: Что
1: и
0: сделала
1: поехала.
0: Свои страхи?
2: Пересилила.
0: Пересилила?
2: Куда?
0: Куда-то. Куда-то пересилила, да.
2: Да не, ну просто мы уже миллион раз с вами про колесо обозрения говорили.
1: Это не колесо обозрения, только что рассказала про канатную дорогу.
2: Ну, канатная дорога.
1: Ты меня вообще не слушаешь.
2: Тут разница небольшая.
1: Я что, для тебя здесь шутка?
2: Ну, разница небольшая.
1: 4 года вместе. Я потратила лучшие годы
2: своей жизни. Я могу тоже рассказать историю. Да, тоже боялся колеса обозрения, но вот пересилил себя, да, и прокатнулся. Ну, что это достижение, что ли?
1: Да.
2: Да, брось.
1: Не надо обесценивать. Если ты преодолел свой страх, пускай маленький, ты же молодец.
2: Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Чего вы от себя не ожидали, да? Вот так, если короче сказать. Тему пишите 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Принимаю ваше сообщение. Не забывайте о том, что стаканчик кофе от Кофе Лайка ждет того, кто самое оригинальное сообщение напишет.
1: А вот это прекрасно,
0: я
1: да,
0: по-твоему? Я пересилил себя, я не пошутил. Вот, я молодец.
2: Горжусь за собой.
0: Гордитесь вы. Альберт Райт впереди. What? What? Подруга. Подруга. Подружка.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Друзья, сегодня 24 июня на календаре. Посмотрим, какие события на этот день приходятся. Так, первое, что сразу бросается в глаза, это Международный день женщин в дипломатии. Да, я хочу сказать следующее по этому поводу.
2: Ходил с дипломатом и стал дипломатом.
1: Кстати, вот с дипломатом...
2: Так... Ходил с ранцем?
3: Это вот про вас, Дмитрий.
1: Нет, с дипломатом, кстати, так и не удалось походить. Хотя у нас очень многие ходили, считалось очень солидным. Но я не об этом сейчас. Я хочу, так сказать, верю, что когда-нибудь с этим праздником мы поздравим Дарью.
3: А, ты веришь в меня?
1: Я, да.
3: Ты не забудь, как только я поднимусь, я заберу тебя.
1: Звучит странно. Друзья, вот сегодня так интересно совпало, но вот просто про и по остальным праздникам я еще сейчас скажу, это мы немножко отодвинем наконец. День ромашки сегодня празднуется. И лечебный, видимо, и обычный такой полевой, да. Также сегодня День Парада Победы 1945 года, 81 год исполняется. День разноцветных стекол сегодня. Ну, стеклышко, помните, это...
3: Витражи,
1: и вот это калейдоскоп была такая игрушка замечательная, да, которую надо было смотреть.
2: Красиво. Там,
3: да, в наше время это был тот еще.
1: Это было развлечение, да. А праздник чувств. Чувство.
3: Всегда раздражало
2: это слово, да?
1: Чувство, да.
2: Чувство, почему там бы?
1: Всемирный день господства кошек сегодня.
3: Поклоняемся.
2: Ой-ой-ой.
1: Да-да-да.
3: Не зря я сегодня свою покормила.
1: День ремонта окон и дверей сегодня. Международный день визажиста, кстати. Сегодня тоже визажист.
2: Надо поздравить.
3: Конечно. Надо поздравить,
1: поздравим, давайте. Вот, и смотрите, случилась такая интересная штука.
2: Оказия.
1: Нет, оказии никакой нет. 24 июня 1990 года в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». И совпало так, что сегодня еще и к тому же день рождения у бессменного гитариста группы Юрия Каспаряна. Он родился в 63-м году, именно 24 июня.
4: Вот.
1: Мы поэтому эти два события вот так вот немножко объединили, да. Ну, считаю, лично считаю одним, Юрий Каспарян одним из лучших советских и российских рок-гитаристов. Вот, и, кстати,
2: мы
1: говоря,
2: вас поддерживаем.
1: Да, по дням рождения, это, наверное, будет неожиданно, но сегодня Лионель Месси празднует день рождения. Мы им просто о нем сегодня уже говорили, посвящали ему несколько минут. И еще несколько минут, я так понимаю, посвятим.
3: Поздравляем!
1: Поздравляем.
2: Легенда.
1: Поздравляем. Нет, действительно,
2: лучший бомбардир в истории.
1: Легендарный футболист. Да,
3: он нас слушает сейчас.
2: Чемпионат мира.
1: Отношение, как говорится, к нему может быть разным, но профессионализма его, опять же, да, никто не умаляет.
2: Лень, ты меня уважаешь.
1: Это они с Роналду так общаются, наверное.
2: Да, Лионель.
1: А, кстати, они общаются в жизни вообще? Нет, абсолютно.
3: Они друг друга не любят?
2: Ну, их настолько задолбали уже друг с другом. Вот, и настолько то к одному несправедливо, то к другому. Они, конечно, подбешивают друг друга, я уверен.
3: Они как мы с тобой. Просто для всех не, вот они... так демонстративно, а в жизни, наоборот, друзья-друзья.
2: Не друзья.
1: Ну, вряд ли, да, мне что-то как кажется. Нет, они уважают друг друга, я уверен.
2: Старые соперники,
1: как,
2: да.
1: Как соперники, да, но, да, но мало общаются. Вот такие даты.
2: Спасибо.
3: Спасибо, Виталий.
2: Нюша выше, также как будто это на лифте. Давайте так сделаем. Винтаж Малахит. Что такое Малахит?
1: Ну, это камень.
3: Камень. А, камень. Драгоценный.
2: Да, да, да. Прикольно.
3: Малахитовая шкатулка, малахитовый браслет.
2: Я думал, это когда у нас на радио хит и закончится, мы будем называться Малахит.
1: Неплохо.
2: Малахит. Авторские права, все. Питов не хватает. Малахит.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит. Смотри радио» приглашает

0: Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 19 градусов, днем до 26. В Ясном плюс 18, днем до 25. Возможно, осадки. В Кувандыке, Медногорске плюс 17, днем до 24. Также возможен дождь. В Оренбурге плюс 19, днем до 24 градусов. Также возможен дождь. И дождик подрисовали. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Неправильные новости у нас прямо сейчас, друзья. 28 минут 9 на студийных часах. Вынужденная заняться любовью в машине девушка.
3: Вынуждена?
4: Ничего себе.
3: Это что за неожиданный?
2: Ну, дело в том, что дома она не могла этим заниматься. Там была бабушка.
3: Там муж мешает.
2: Нет, там была бабушка. И она почему-то на ходу, я не понимаю почему, но на ходу решила этим заняться. Значит, ты попал в ДТП.
4: Зря. Главное, ручник был, а не перепутал.

0: Ну, я не знаю, как это комментировать. Наверное, никак не буду.
1: Никак.
0: Вот. И, ну, благо, что сильно никто не пострадал, по крайней мере, при этом. В Китае зоопарк опубликовал вакансию на должность человека-медведя.
2: Это что он будет делать?
0: Он будет наряжаться в костюм.
2: Сосать лапу.
0: Сейчас мы дойдем.
2: На зарплату.
0: Мы сейчас дойдем. Подожди. Значит, вот, должностные обязанности. Включают прогулки по вольеру в реалистичном костюме медведя и развлечения посетителей. При этом запрещается разговаривать. Можно только издавать рычащие звуки, напоминающие рев медведя.
2: Михалыч, ты что? Да я же на полстав.
0: А теперь внимание. Годовой оклад для успешных соискателей составит 100 тысяч юаней. Это 1,3 миллиона рублей.
2: Неплохо, вполне.
0: Да. Что еще можно
1: делать? А вы говорите ИИ.
2: Да.
1: До сих пор нужен человек-медведь.
0: Что можно делать? Можно валяться, мечтать, прыгать.
1: Я мечтаю.
2: Работа для зумеров.
1: В следующем году я хочу быть зайцем. Ага.
0: Танцевать, лазить по деревьям и даже ловить рыбу. Угу. Все можно. В общем, набор просто работы мечты на самом
1: Слушайте,
0: деле.
1: Слушайте, ну как бы не было смешно, мне кажется, это хорошая идея в плане того, чтобы отпустить животных. Ну, лучше пускай будет человек-медведь.
0: Тут причина не указана, да, но, скорее всего, наверное, из-за этого, не знаю почему, но именно вот такая вакансия появилась. Конечно, ее тут же бурно начали обсуждать в интернете, и, наверное, одной из главных причин такой высокой зарплаты назвали изнуряющую летнюю жару в этой местности, да, и в костюме это будет, на самом деле, наверное, в течение целого дня это будет тяжеловато.
1: Да.
0: Вот поэтому такая высокая зарплата. Вот, и что еще? Жительница Подмосковья выставила на продажу неприхотливого лоха.
2: Это что?
0: Это, как оказалось...
2: Муж?
0: Нет, это, как оказалось, декоративный кустарник с необычной серебристой листвой.
2: Неприхотливый лох.
0: Ну, так это объявление.
1: Что заберет девушка?
2: В паспорте у меня так будет написано.
0: Ну, вот в объявлении, по крайней мере, так написано. И на это, естественно, сразу обратили внимание. Но оказалось, что это растение.
1: Все такие, да ну.
0: Ну да, все, конечно, сразу заинтересовались, но потом, видимо, интерес немножко угас. В общем, вот такие новости.
2: Спасибо, Виталий. Так, а вы все едите?
0: Ну,
2: дома.
0: Почти
2: все. Что жена готовит? Все почти, неприхотливый, да. Лох.
0: Ну, перестаньте.
2: Ладно. Так, у нас Рамирес впереди. С треком Samsung. Samsung. Не Samsung, а Samsung. Just Like This.
1: Хобби Samsung.
2: Нет.
0: Это ты когда Samsung нету, но она как будто есть.
1: Я ты представляешь, что ты ее ешь.
2: Samsung Just Like This. Иногда это мне нравится?
0: Ну, да, да.
2: Я уже сам понимаю.
0: Даже не то, что иногда...
2: Я уже считаю носитель. Что,
0: давай так, что-то похожее на вот это.
1: Чего
0: вот так
1: правильно перевести.
2: Носить.
1: Не шути.
2: Ладно, все. Музычка.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
6: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: Бензиновая лихорадка.
1: 21-137, код города 3537, друзья, бензиновая лихорадка, 20 литров бензина от заправки, новый поток. Вот опять же отмечу, давненько у нас все-таки не было уже 20 литров, и да. Хочется, чтобы на этой неделе, ну хотя бы раз, ну уже, так сказать, в оставшееся время уже этой недели, хотя бы раз 20 литров выпало. Кто у нас сегодня участник?
2: Ну, давай еще поиграемся, раз, два, три, пожалуйста. Вот так вот. Алло.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Александр.
1: Александр. Саша, сколько крутим барабан?
3: Три.
2: Три. Хорошо, три раза. Мы вам желаем удачи. Посмотрим, насколько вы ювелир.
4: Итак, 15 литров показывает первый круть, но впереди еще два.
2: Так, тем интереснее.
4: Провал.
2: Так, и вот решающий. Саша, мы вас верим. 3, 2, 1.
4: 15 литров.
2: Оу, пожалуйста.
1: Отличный результат. Александр, Брависсимо. Мы вас поздравляем.
2: И в сборную Колумбии поздравляем.
1: Забили? Да. Все-таки.
2: Вы синхронно выиграли пятнашку с голом Колумбии.
1: Понятно. Саша, поздравляем, 15 литров от заправки. Новый поток вам достается. А кому-то будете передавать приветы? Но в любом случае, сборной Колумбии, наверное, надо передать.
2: Да. Как-то это все схлопнулось в вселенной.
1: Как-то да.
4: Что?
1: Хорошего настроения всем
2: городу,
1: и городу Орску.
2: Да. Да. Спасибо большое, Саш, трубочку не кладите.
1: Но, видимо, не болеет за Колумбию.
2: Да.
1: Проигнорировал.
2: А есть вообще люди, болеющие за Колумбию?
1: Я не знаю. Ну, сами колумбийцы, посмотрите, как ну, там да. На трибунах радуются.
2: Ну, по-любому. Так, ладно, Кэлен Харрис вместе с Джей-Зи у нас впереди. Также Ми Бойко, Экспонат, вот, легендарные песни. Так, ну и также послушаем мы психолога, не пропускай.
0: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от Citigroup.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Бензиновая лихорадка.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Как было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзал. Шоссе 13.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Психолог отвечает.
1: Не забываемся, друзья, да. Без рубрики «Психолог отвечает» не обходится практически ничего. Ирина, доброе утро вам. Здравствуйте. Ирина, нет, пожалуйста, кнопочку нажмите, Ирина, да, спасибо большое.
2: Всем доброго утра.
1: Здравствуйте, Ирина.
2: Проектировщик все проверил, мы начинаем.
1: Да-да-да. Так, сегодня вот, ну, все-таки о магазинах, да, я так понимаю,
2: да? Да, давайте.
1: Мы прям буквально за несколько минут до вашего прихода так коснулись темы, почему мужчины, когда идут с женами в магазины, и всегда, в общем-то, нетерпеливо к этому относятся, очень тяжело. Я даже по собственному опыту могу сказать, достаточно, ну, все это как-то непросто, когда... Женщина выбирает одежду или что-то еще такое. А вот мужчина...
2: Тебе?
1: Мне, да, да, да. Ей все прекрасно, а мне тяжеловато. Вот, а когда я прихожу, то есть я четко знаю, вот, что мне нужно, я иду в нужный отдел, беру нужную вещь и трачу на это, ну, 5-10 минут, все. Включая уход и приход.
2: Да, я вот с такими мужчинами вообще в магазины бы не ходила. Я бы сказала, я сама схожу, отстань.
1: Ну, сейчас в последнее время так и происходит, в принципе.
2: Ну, потому что этот, ну, дядя нарядом, который говорит...
1: Я прихожу, первым делом ищу, значит, диванчик. Обычно в отделах всегда сейчас стоят диванчики. Я сразу, то есть, глазом так, ага, есть.
3: Даже если один.
1: Да.
2: Даже если продавец там сидит.
1: Присел, все, и сидишь, ждешь. Только твоя задача только это, периодически от телефона голову поднимать и говорить, нормально. Нормально.
2: Нормально. Придумай какую-нибудь вариацию. Вот это тебе очень хорошо, например, да?
1: Ну, я же условно, да.
2: Апокрифично.
1: Да, апокрифично, апострофично. Так, ну и что?
2: Нишево, да, как сейчас вирусилось.
1: Что по этому поводу может сказать наука?
2: Вообще, на самом деле, кто-то говорит, что есть в основе гендерная, да, позиция, что вот женщина в одной позиции относится, ну, с одной стороны относится, а мужчина с другой. Но на самом деле, я бы зашла не с этой стороны, я обратила внимание, что все зависит от личности, а это вот ценности и интересов. Потому что и задач, которые стоят, а еще и тем более место, где мы находимся. Потому что если мы идем за одеждой, да, кто в семье больше любит наряжаться? Вот в моей семье я не того, что муж быстрее-быстрее с сыном говорят, а я просто, наверное, думаю, что я буду заходить в аптеку и покупать корвалол и валерьянку для продавцов, потому что это целое шоу, которое устраивает у меня там сын, подросток. Что ему это не надо, мне нужно только черное, там истерика. Он всегда доводит нас с мужем, что мы сидим такие и заставляем его примерить каждую вещь.
1: Вот. Знакомо, а муж... тоже знакомо.
2: Знакомо, да, вот это вот. Вот эти глаза, которые чешут мозг, да.
1: Все верно.
2: Но стоит только моему сыну зайти в рыболовный магазин, все, там время останавливается, вот это вот вакуум временной происходит, и ты его тут за уши не вытащишь, ему надо все, удочки, все детали, все рассмотреть, что нового, не дай бог, у кого-то появится раньше, чем у него и так далее. Там начинается истерика, ты начинаешь водить, или, ну, деньги заканчиваются. Вот, с мужем та же история, хотя вот за одеждой, да, если ему надо... Он хочет, ему надо что-то нарядное, красивое и яркое, а тогда плачут продавцы, потому что, не дай бог, они принесут им то, что есть у кого-то. Или старое, или из другой из коллекции, да, из старой. Это уже все старье, мне это не надо. Дайте мне нормальное, что-нибудь новенькое, что-нибудь оригинальное. Как будто мы это на неделе моды в Милане. Ему все равно. Положи, достань и положи.
4: Барин хочет.
2: Да, и мы там часами проходим. Поэтому, то есть здесь зависит от личной потребности, насколько это важно для человека. Ну, насколько я знаю уже Виталю, что внешний вид и одежда для него это просто необходимость, да, такая, что если что, посадит, если голый придет, да. А так бы эти семейники, нет, да, ну, футболка комфортная, ну, растянутая.
1: Не до такой степени, но в целом,
2: но
1: да.
2: Я помню твои кроссовки. И вот этот палец большой, который со всеми здоровался.
1: Непривередливый. Это была переобувка здесь специально, во-первых, ну, чтобы в обуви не ходить. А во-вторых, я их выбросил, а все меня спрашивают до сих пор, где эти легендарные кроссовки.
2: Ну, они уже перешли в уровень бренда, да? Это твой отличительный знак. На самом деле, да, там три футболки, которые нужно менять в соответствии каких-то таких норм, да, гигиены и так далее, и достаточно. А есть люди, которые, ну, допустим, под каждую эту футболку простую еще и свой аромат духов подберет, да, и украшения, да, и так далее. То есть это важно, это часть личности. И заведи его в магазин, где все это вместе будет собираться, да, все, вы его тут не вытащите, потому что там он отдыхает. Когда мы соединяем свои потребности с реальным материалом, мы можем их закрыть, для нас это момент удовольствия. Это когда подружки вместе собираются и идут в магазин, да, либо когда мужчины вместе собираются, идут сначала в рыболовный, потом в продуктовый, да, потом в красно-белое, да, и потом едут на природу.
1: Ну, все не обязательно перечислять магазины.
0: Да, просто магазин двух цветов, например.
2: Да, а, вот так надо, да? Ладно, в следующий раз учту. Я имею в виду про то, что...
3: Она не учит.
1: На самом деле нет.
2: Да, я забуду.
0: Нет следующего раза.
2: А вы думаете, почему здесь три ведущих? Ну, границы, да, которые я не люблю соблюдать. Вот. И это очень важно, да. Но если вам что-то не надо, если вы чего-то не хотите, как бы вы себя не уговаривали, то долго находиться в этом пространстве будет невыносимо. И здесь должна быть какая-то сверхмотивация. Например, любовь к партнеру и желание сделать ему приятно. Поэтому даже если партнер куксится, но находится рядом, да, хотя бы 5 минут, и это касается не только мужчин, как у нас говорит, вот цени, что он на тебя посмотрит. Нет, то же самое и про женщин, которые ради мужчины готовы, знаете как, немножко быть гибче и вот находиться там и общаться с теми людьми или помогать в выборе, покупке. Это все усилия, которые прикладываются, чтобы укрепить отношения. Да, и вот за это нужно говорить спасибо. Спасибо, что ты рядом, спасибо, что согласился, а не просто ты обязан, ты должен. Это вызывает дополнительный конфликт. Вот. Ну и, кстати, есть отдельная история, почему мы не любим, даже если это любимая вещь, потому что бывает, что люди раздражаются, хотя потом им все нравится, и они от того, что получили, получают удовольствие. Это другие варианты, например, страхи. Страх, когда больших пространств, например, ну, есть страх других людей, находиться в толпе.
0: Страх не влезть в джинсы.
2: Да, страх вот не влезть в джинсы. Или опять что-то... То есть, это уже прошлый опыт, который вызывал негативные эмоции, да? И так далее и тому подобное. Встретить кого-то, кто может, ну, там, испортить настроение, либо страх чего-то нового, то есть приобретение. Это может быть отдельный стресс. Поэтому человеку так сложно. Страх сделать выбор, потому что и ошибиться. Вот это на нас очень сильно влияет. То есть это не просто, да, в каких-то грандиозных делах, даже замечается в маленьких действиях. И то есть вы приходите, выбираете, особенно когда ресурсы ограничены, есть задача взять вот одно, то заходит человек, да, и вот у него одна вещь и вторая. И вот он выбирает первую для себя, а потом дома думает о второй.
1: А что я ее не взял?
2: Да. Надо было вот эту. Да, да. И это забирает огромное
3: как
2: количество...
3: Как с женой, примерно.
2: Воздержусь. Вот. Жена всегда тебе достается по потребности. Какая нужна? Хорошую, плохую жену тебе никто не... Никогда ты не выберешь плохую жену или партнера вообще. Это уже другая история, как мы выбираем партнеров. Обсудим.
1: Да. Давайте запомним. Ну и эту историю мы, в общем-то, уже должны заканчивать.
2: Да, поэтому, дорогие друзья, разбирайтесь с собой, договаривайтесь, перекладывайте ответственность за покупки, за которые вы не можете, цените за то, что партнер делает усилия и с вами идет и поддерживает вас в выборе. Угу. Вот. Это хорошо.
1: Собственно, все. Спасибо.
2: Да, спасибо.
3: Так, call on me. Или call.
1: Call.
2: Mm-hmm. Если да. Две L и A перед ними, то это O звучание.
3: Спасибо. Вы еще и английским занимаетесь.
2: Было дело.
3: Я понял.
0: Психолог, грумер.
3: С физикой не поможете еще мне.
2: Нет, вот физика не моя, конечно.
3: Ну, договорились.
4: Психолог отвечает.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде вновь сейчас. В Орске плюс 21 градус, днем до 26, в Ясном плюс 20, днем до 25, возможно осадки. Также в Ковандаке, Медногорске плюс 18, днем до 24, возможен дождь. В Оренбурге плюс 20, днем до 25, возможны также осадки. Информация была предоставлена сайтом pogod.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители поселка Новая Биофабрика в Орске обеспокоены закрытием единственного почтового отделения. По их словам, без почты сотни людей, среди которых пенсионеры, инвалиды и жители дома-интерната «Надежда», могут столкнуться с серьезными трудностями. Орчане просят сохранить отделение, надеются, что ситуацию еще удастся изменить. В пресс-службе Почты России пояснили, что все почтовые услуги, которые жители получают на дому, включая доставку пенсии, социальных выплат, корреспонденции, подписных изданий и квитанции, будут оказываться, как и раньше, через почтальона. До этого времени получать посылки и заказные письма можно будет в почтовом отделении, улица Перегонная, 6. Губернатор Евгений Солнцев поручил при необходимости вскрывать или разбирать муниципальные дороги для пропуска воды. Восстановление полотна после этого будет проводиться за счет областного бюджета, пообещал глава региона. Такие последствия наступили из-за аномальных ливней. На некоторых территориях Оренбуржья за сутки выпало до 4-месячных норм осадков. Самая сложная обстановка в Бугуруслане, Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Осипсеевском районах. Председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко поручила проработать вопрос об отмене госпошлины за регистрацию брака. С инициативой выступила член Палаты молодых законодателей Анастасия Авдеева. По ее словам, многие пары воспринимают госпошлину как плату за любовь. Авдеева предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения пошлины за расторжение брака. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 15 рублей 32 копейки, юань 10 рублей 99 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Get yourself young.
1: Конечно, готовы абсолютно 9.06. Всем еще раз доброе утро, друзья, это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья, мы снова в эфире. Сегодняшняя тема у нас звучит следующим образом. О каком своем поступке ты вспоминаешь с удивлением? Не думал, что способен на такое. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: Виталий, я прошу обращаться ко мне, Дашенька.
1: А я к тебе так, к вам точнее, так всегда обращаюсь, по-моему.
2: Вы говорите, Дарья.
1: Ну, бывало и Дашенька.
2: Вот давайте Дашеньку.
1: По-всякому.
2: Закрепим.
1: А чего вы, чего это вы вдруг?
3: Можно у вас Дуняша?
2: Ну, Дуняша — это другое имя.
1: Такая песня была. Дунет, Дунет, Дунет, Дуняша.
3: Да, да.
2: Можно Даша, Даша, Даша, Дашенька?
1: А давайте мы сообщение лучше почитаем.
2: Ну, давайте.
1: Приветики, Пхукетики нам написали.
3: Вы что, в Таиланде, что ли?
1: Наверное, не знаю. Не ожидал ни я, ни кто-либо, что в детском лагере побежду, в скобочках, в чемпионате по шашкам.
3: Mm-hmm.
1: Класс.
3: Причем по шашкам, которые, знаешь, автомобильные вот эти, они из ряда в ряд.
1: Надо было посчитать мой... Следующее сообщение. Надо было посчитать мой заработок за год. Удивилась. А где деньги-то? А как же детское представление, что накоплю, откладывая?
3: Да, 100 тысяч зарплата, ты 100 тысяч откладываешь.
1: Удивляют люди, которые умеют откладывать или копить. Еще и остается что-то. Может, я зарабатываю слишком мало? Задается вопросом слушатели. А, так, что еще? Каждый раз удивляюсь, как в меня влезает столько еды. Тоже, да. А, Ирина пишет, я всегда сжигала даже яичницу. Это был мой кулинарный предел. Но тут муж сильно заболел, и мне так захотелось его порадовать, что я по сложному рецепту из интернета приготовила домашние круассаны с миндальным кремом.
2: Ничего себе.
1: Они получились как в парижской пекарне.
2: Яичница и миндальный круассан.
1: Да, где это все?
3: Муж такой спрашивает, Ирина, ты где? Она такая, сы. Что там еще на французском?
2: Каплан!
1: Слушай,
3: перфоворы.
1: Это ты вообще сейчас не из того языка говоришь.
3: Си? Из французского.
1: Си раз французского, вы из французского.
2: Да.
3: А си?
1: А си — это либо испанский, либо итальянский.
3: Да, но си тоже есть, мне кажется, по-любому во Франции.
1: Ну, есть только фамилия. Так, Татьяна пишет. О, животрепещущая тема, наидобревшего всем утро. Вот буквально недавно смогла послать юриста куда подальше. Вроде платишь деньги за их работу, а разгребать приходится самой. Все-таки пользуйтесь услугами не только юристов по рекомендациям. Не ожидала, видимо, от себя такого.
2: Ну да,
1: что
2: бывает.
1: Сможет это послать.
3: Итак, слово «си» во французском языке имеет несколько значений. Например, это может быть союз «если», потом как частица «ли»,
1: так.
3: А также утвердительное наречие а-ля «напротив». Да нет же. Нет же, нет, нет. Так вот, так что. Так что, Виталий, «си» тоже есть.
1: «Си» тоже есть, ну ладно. Так, а как еще, и что еще написали, пожалуйста, Дарья, потому что у меня больше ничего нет.
2: Нет, ну а у нас есть сообщение, пишет нам Олеся. Всю жизнь планировала отпуск за полгода вперед. Всегда расписывала по бюджету все в табличке. А тут проснулась в понедельник и поняла, что ненавижу свою работу, ненавижу эту рутину. Купила билет на самолет, улетела в Египет. Как это происходит?
1: Я тоже всегда поражаюсь, конечно. Но понятно, здесь очень четко по теме, что от такого явно и она от себя не ожидала, и особенно окружающие. Вот даже мы с вами, да, как сразу реагируем.
2: А представляешь, ты утром завтра просыпаешься такой, ненавижу свою работу, улетел в Египет.
1: Какое-то невероятное. Так это, для этого нужны средства все равно какие-то, которые у тебя там, да, как это называется, финансовая подушка, все равно для того, чтобы это, тем более в Египет, это тоже
2: не дешево. У меня вообще нет финансовой подушки. Я вот смотрю всегда на людей, у которых есть заначка, заначки, заначка. У меня только долг, долго, передолго.
1: Ну, таковы реалии, как
2: говорится. Рассрочка, кредит, всем должен.
1: Так, что-то еще написали или все?
3: Ну, что сказать, Дарья? Пардон. Тогда, извините. Я французский учу.
1: Изучает, да.
2: А, нет, есть еще одно сообщение от Михаила. Доброе утро, подушки. На корпоративе сломалась караоке-система. Ведущий начал всех просить импровизации и петь. Я вообще интроверт до мозга и костей, но что-то как-то взял микрофон, и все начали мне подпевать.
3: Прикольно.
1: Вот, тоже бывают такие, да, случаи.
3: А перед тем, как вы начали петь, вы сказали «excuse me». Да. Извините меня.
2: Где вот там у тебя ключик поворачивается? Что случилось?
3: Ничего.
1: Он готовится к матчу сборной Франции.
3: Да. Я сегодня буду смотреть Д'Артаньяна. Каналья!
2: Едете! А там так же, да, это происходит?
3: Да. Так, ну что, портал смотри.радио. Пишите, друзья, чего вы там от себя не ожидали. Также телеграм-канал, мессенджер Макс, группа ВКонтакте. Ну и смотреть за нами хоть в Рутубе, хоть на тех же самых одноименных каналах. Тиесто, Бриан Грейс дальше, One T, People Disco Machine и Кункс.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
8: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Прямо сейчас в Орске 21 градус, днем до 26 в Ясном, плюс 20 днем до 25 в Ковандаке Медногорске, плюс 18 днем до 24, также возможен дождь, в Оренбурге плюс 20 днем до 25, возможно осадки. Информация была предоставлена сайтом pogod.orsk.ru.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Ну что ж, друзья, 22 минуты 10 у нас на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей. И вот замечено необычное явление в Китае. Там роботы занялись попрошайничеством на улицах. Да.
3: Задонать.
4: Я думала, чем-то интереснее.
3: Ну, задонать.
2: Ну, примерно так.
3: Смотри, я могу танцевать, задонать. Нет?
2: Они не совсем. Они в такой умоляющей, так скажем, позе находятся. Да, кто-то сидит на четвереньках или на коленях. Ага. При этом у них перед ними такая специальная картонка, на которой написано вот, да, задонать или там, да, потому что рядом QR-код находится.
4: А-а-а.
2: Вот. Поначалу, когда фотографии стали распространяться в интернете, многие, естественно, ну, не испугались, конечно, но возмутились.
3: Я вас умоляю.
4: Задонать.
3: Роботом прошу.
2: Якобы сразу посыпались какие-то подозрения, какие-то предложения, да, эти какие-то версии, почему так происходит. Но
3: ради
2: на самом деле...
3: святого Скайнета.
4: Это же человек по-любому что придумал.
2: Ну, конечно, это просто вот некий такой социальный эксперимент или арт-проект, как оказалось потом. Но первое, чего испугались, это то, что роботы отбирают настолько уже профессии людей, что даже могут... Да, и причем самое... Почему они этого испугались? Потому что роботы оказались гораздо удачливее коллег людей, да, которые попрошайничали рядом. То есть этим давали больше гораздо.
4: А я даже не удивлюсь.
3: Потому что это что-то новенькое.
2: Да.
3: Мужик проходит, они такие, ничего, яичного у вас нет.
4: Я всегда смотрела на эти видео из Москвы, где роботы-доставщики маленькие, и всегда умилялась. Думаю, ну как вот люди, ну почему они так к этому проникаются? Я когда увидела его вживую, вот пару дней назад, и он едет, это такой, да ты же мой хороший. Он сразу похож на какого-то милого зверька, которому надо уступить дорогу, отдать все деньги, помочь ему перейти эту дорогу. И он в прямом смысле, он не переходил дорогу, пока не пошел человек. То есть они ждут, они не понимают, что вот сейчас зеленый закон.

0: Схема рабочая. Зачем что-то? Победный состав не меняют.
1: С этим набором он отправлялся на свидание к своей избраннице. В ходе разбирательства, когда его поймали, он полностью признал вину. Но вот уголовное дело сейчас направлено в суд. В США мужчина устроил ДТП и попытался угнать прилетевший медицинский вертолет.
0: GTA San Andreas в реальной жизни.
1: Во-во, да. Вот, но не дали ему, конечно, это сделать.
0: Ну, было бы интересно.
1: Вот так.
2: А, ну вот все?
1: Да.
0: Конечно.
2: Спасибо.
0: Так, у нас Беовульф, Феникс.
1: Уже, в общем-то, известная композиция.
0: Ну, многие обожают.
2: Уже как-то поднадоевшая, я бы сказала.
0: Ну, слушай, рано или поздно Ваня Дмитриенко тоже всем надоел.
2: Не трогай Ванечку.
0: Мария Беовульф, как она по одному, а Дмитриенко по другому.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
6: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Зажечь огни земли.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Сейчас зачитаем гороскоп ежедневный, обязательный, друзья, без которого не обходится ни один выпуск.
2: Камбиодоло.
1: Подушка шоу. Так, вы до этого изучали французский, сейчас взялись за...
3: Ну что, это испанский?
1: Испанский, наверное.
2: Как вам танцы бедрами?
1: Ваши?
2: Да.
1: Не
2: очень. Давайте мне больше куриные нравятся даже, да, чем ваши.
3: Рыбы.
1: Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем.
2: Вот семь не надо верить.
1: Да.
2: Вот все остальные.
3: Водолей. Сегодня вы будете... Я уже показала, да. Сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью.
2: Это, кстати, потрясающе. Я вот на свадьбах гуляю. Там дети, когда есть на свадьбах. Ну, некоторые дети там активные, то есть прям

0: реально там, ну, парнишке лет 5, он подходит там: привет, меня зовут так-то, а тебя как зовут? Ну, сам, то есть, там, допустим, девчонки там где-то лазят. И они все смотрят так, ну, дядька, дядька идут. А я так разворачиваюсь, пару раз проверил, вообще работает классно, я говорю: 6-7. 6-7.
1: И они тут же реагируют.
0: А у него так, я клянусь, они начинают орать.
1: Так это ладно.
0: И всю свадьбу они такие: подходят к тебе, 6-7. Я говорю: 6-7.
1: Это уже и к взрослым перешло уже, сколько видео там все.
0: Это очень забавно. Давайте дальше.
2: Козерог.
0: Сегодняшний день принесет вам новость, которая вызовет удивление и восхищение одновременно. И вообще хороший будет день.
2: Стрелец.
1: Сегодня вы будете преисполнены нетерпения обратить его в действие. Так от него будет хоть какая-нибудь польза.
2: Скорпион.
3: Сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине лучший день провести вдали от чересчур жизнерадостных знакомых. Дим, ты что?
2: Весы.
0: Весы.
3: Зародился?
0: Да. Если вас спрашивают, как дела, еще не знать, что надо немедленно начинать рассказывать. Последите за собой.
2: Дева.
1: То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.
2: Лев.
3: Сегодня можете безоговорочно довериться своей интуиции. Она проведет вас через весь день, так что тщательно будет оберегать от всевозможных неприятностей.
2: Рак.
0: Эмма трубку дала.
3: Ты можешь угомониться, я не пойму.
0: А Виталик купился.
3: Сам с ума сходишь, ты зачем человеку стресс подвергаешь?
0: Взял трубку телефонную. Так, ладно, раки.
1: Какой стресс тут?
0: Прислушайтесь.
3: А у тебя нет стресса на фоне вот этого?
0: Раки, внимание, прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его понять.
2: Близнецы.
1: Ваше эго стало слишком колючим, его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.
2: Телец.
3: Проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит весь день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве, поэтому просто подготовьтесь.
2: Овен.
0: Высказывайте свое мнение абсолютно искренним. Это будет очень важно. Информация от ignio.com.
3: Если вдруг вы что-то недопоняли, недослышали, наш гороскоп уже продублирован в наших группах ВКонтакте, Смотри Радио, в Телеграм-канале и в канале Макс. Поэтому заходите, читайте и узнавайте прогноз на ближайший день.
4: Жить, как говорится, хорошо.
0: Все работает, да?
1: Да что ж дальше-то?
0: А что ж дальше? А дальше у нас...
1: А хорошо жить еще лучше.
0: А, в этом...
1: Точно.
0: Я думал, ЖД Юпитер у нас впереди. JD Юпитер, вернее. Не ЖД, было бы странно.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
6: Гороскоп.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка, пай!
3: Александр Круг с программой «Девочка, пай».
4: Владимирский централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Было тепло.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
0: Телефон рекламной службы 25.

0: спит усталый караоке.
1: 21-103-7, код города 3537, друзья, давайте снова поиграем. Спит усталый караоке. Два участника нам нужно прямо сейчас для того, чтобы угадать исполнителя композиции, которую мы поставим сейчас в замедленном режиме. Ну и, как всегда, разыгрывать мы будем билеты в Центральный парк имени Поленичка для того, чтобы вы насладились аттракционами. Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Наташа.
1: Наташа. Наташенька, очень приятно.
3: Против Наташи играет. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
4: Николай.
3: Наталья.
5: Какие-то
3: против
5: вы
3: Николая.
5: Грустные оба.
3: Караоке же спящий, все нормально. Символично. Так, давайте пожелаем вам удачи. Надо будет сказать исполнителя. Вы его прекрасно знаете. Ну и пробуем. Мне кажется, в этом исполнении песни еще лучше.
4: Николай,
3: кто это?
4: Олег Влеч.
3: Или чего?
1: Как будто, знаешь, так удивленно, типа, чего загадывать-то? Прочестные же какие-то истины вообще, да? Лев Валерьянович.
5: Да, ну, понятно,
1: как,
5: да?
1: Как можно ошибиться? Николай прав абсолютно, действительно. Лев Лещенко у нас сегодня в спит усталый караоке.
3: Все верно, чувачок.
1: Да. Наталья, не получилось, к сожалению, угадать. Будете привет передавать?
2: Я хочу поздравить Николая. Спасибо, что у него реакция быстрая. Раз позвоню и отгадает так же, как и он.
1: Спасибо.
4: Давайте билеты подарим Наталье.
1: Молодец, Николай.
3: А у нас свиданка.
5: А скорость у Николая уже хорошая, мы убедились.
3: Да, да.
1: Ну что, дарим тогда, наверное, да?
3: Ну, если Николай скажет, пожалуйста.
5: Наталья, вы принимаете подарок?
2: Я ошеломлена. Спасибо. Спасибо большое.
3: Мы вас оставим, мы вас...
1: Да, не будем мешать.
3: Спасибо. Николай, тогда передайте что-нибудь, да. Кроме билетов.
4: Привет вам, привет. Хорошего дня.
3: Спасибо, Николай. Спасибо. Ну, молодец сегодня, прям это, мужицкий какой-то
5: поступок. У нас первый раз такой случай, чтобы человек подарил подарок другому.
1: Угу. Да. Нет, кстати, нет, у нас же уже передавали. Было
3: такое. Один разочек было что-то такое. Но Николай сделал впервые, наверное.
1: Молодец.
3: Спасибо, Коля. Спасибо. Хорошего вам дня, спасибо, что дозвонились. Так, Наталья, оставайтесь за эфиром, пообщаемся, а Дарья сейчас нам зачитает.
5: На правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейных отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять с семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
1: Спасибо, Дарья, большое.
3: А может, Николай нам что-нибудь отпишет из имущества?
1: Не наглей. Не наглей.
5: Проснулся тут.
3: Жалко, конечно. Ну, вдруг щедрый. Так, у нас тут ту-кафе. Это что-то путь какой-то, это, на обеденный перерыв.
1: Ну, в кафе, да.
3: Да, ту-кафе. Вы еще из французского теперь переводите?
1: Я на французском почти ничего не знаю.
3: Ну, скажите что-нибудь. Перед вами все-таки профессионал.
1: Же не манш пас, из жур только и все.
3: Да? Это что за жур?
1: Ты ж профессионал.
3: Нет, ну это переводится как «удачного дня».
1: Ну, пускай, да.
3: Главное, уверенно.
0: Спит усталый караоке.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня — это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде сейчас в Орске плюс 22 градуса, днем до 26 градусов. В Ясном плюс 21, днем до 25. В Ковандаке, Медногорске плюс 20, днем до 24. Также в Оренбурге плюс 20, днем до 25. Возможно, осадки. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Петушка Шоу.
1: Во-во.
2: Финал!
1: Правильно. Я вот что хотел сказать. Мы в неправильных новостях с вами сегодня обсуждали, что роботы иногда могут отобрать у людей работу. Так вот у нас, кстати, на протяжении всего сегодняшнего эфира голосовой помощник пытается отобрать у Димки работу.
3: Не у меня, он за Дашку говорит. Я-то параллельно.
1: Погоду, она начинает тоже читать параллельно. Он читает погоду, и она включается параллельно, наперекор прям, упорно. Ей говорят, замолчи, она не замолкает, он прям
3: вот
1: упорно.
3: Я на нее наорал.
4: Я физически ее отключаю, она не отключается.
1: Пробивается и начинает тоже про погоду рассказывать. Я не знаю, слышали вы, друзья, нет?
3: Кайнет!
4: Ну тоже на С, да, это подруга называется.
1: Ладно, друзья, значит, тема у нас сегодня, чем вы себя удивили, или как правильно скажете?
3: Господи, до сих пор не... О каком поступке вы вспоминаете? Не думал, что способен на такое. Да,
1: абсолютно верно. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Так, что нам еще к этой минуте написали? Давайте посмотрим. Нина пишет: «Я до дрожи боюсь любых насекомых и грязных мест. Но тут увидела, как котенок упал в грязную ливневку на дороге. Я, не раздумывая, легла на мокрый асфальт, просунула руку в решетку и вытащила его».
3: Ну, тут вам браво.
1: Да, молодец. Ленчик пишет: «Доброе утро. По теме. Когда была ребенком, нашла крупную сумму денег, угостила всех детей во дворе. У нас был теннисный стол, так вот он был полон всякими вкусняшками. Все потратила. Потом от мамы получила таких тумаков, я не понимала, за что».
3: Могла бы в дом принести, да, наверное.
1: Хотя... Ну, детям не, все равно же не объяснишь этого. То есть все как-то, весь мир хотят накормить, угостить, когда...
4: Да, ну тебе же в детстве кажется, что это вот это твое.
3: Это все бесплатно.
1: Да. Так, что еще там есть?
4: Да, вот пишет нам Сергей: «Не ожидал, что смогу приготовить очень вкусно обычную яичницу, так что пальчики оближешь, причем не только свои».
1: А у яичницы там, на самом деле, очень много рецептов.
3: Ой, с перчиком, с помидорками, вая.
1: Там они, причем в разных странах еще по-разному готовят.
3: Шакшук.
1: Во! Точно, не вспоминал сейчас, не мог никак вспомнить название. Шакшук. Вот, из
3: или шакшука, наверное.
1: Как-то так, да, по-моему, она называется. Шакшука. Это наиболее известных яичниц. Есть еще по-русски, вот тоже с черным хлебом, с чесноком.
3: Угу.
1: Это я вот в последнее время пытаюсь приготовить, мне не получается.
3: Папа всегда готовил, не нравилось, но...
4: Скрэмбл.
3: Нет, я не знаю, готовил этот. С салом жареным.
1: Вот, тоже один из рецептов, да. Угу. Так, ну все, да, у нас?
4: Нет, вот нет, это Анны сообщение. Все-таки читаешь.
1: Вот. «У меня сломалась машина прямо в глуши. Эвакуатор едет 3 часа. Я девушка, которая знает про двигатель только то, что туда льют бензин, открыла капот, нашла слетевший патрубок и как-то хитро его примотала изолентой и стяжками. Доехала до сервиса сама. Не думала, что способна на такие технические подвиги». Да. Тоже молодец.
3: Полезно.
1: Ну, когда ситуация критическая, понятно, в тебе все равно...
3: Мозг начинает работать.
1: Открываются какие-то новые способности. Вот. Ну и все, да? У нас по сообщению.
4: Да.
1: Так,
4: да.
1: Что вот вопрос серьезный.
4: Мне понравилось сообщение от Ленчика по поводу того, что она всех угостила на крупную сумму денег, что нашла во дворе, а потом от мамы получила.
1: А мне вот с машины понравилось.
3: А, вот это от Анны.
1: От Анны, да.
4: Ну, все-таки кстати,
1: это ведь
4: сообщение.
1: Как раз очень в тему сегодняшнюю. То есть вот чего ты действительно от себя не ожидаешь, когда вот ты не знал вообще устройство двигателя, но каким-то образом сумел его так починить.
3: А мне Нин понравился, который насекомого этого спасла. Котенка. Ну, в общем, не знаю.
4: Нам надо к чему-то прийти.
3: Дарья, выбирайте, мне пофигу.
4: Блин, ну тяжело, ну давайте тогда Анна, там хотя бы машина-то тяжелее, я так думаю.
3: Ну, наверное,
1: да. Ну, и я так думаю.
4: Я бы не справилась.
1: Потому что я тоже ничего не понимаю в двигателях автомобилей, увы.
3: Я из двигателя знаю, что он двигается.
1: Да. Что он так делает, да.
3: Да, давайте, Дарья, на правах рекламы, а пока поздравляем Анну.
1: Анну, да, за оригинальное сообщение.
4: Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Coffee Like. Адреса: проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Пацаева 21, проспект Орский дом 7, остановка Юность, проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
1: Вот я все думаю, как можно взять и испортить хорошую песню. Это загнать ее в рилсы, да? Я уже не могу слушать.
3: Опа! А мы тебя не...
4: У тебя есть ровно минута, чтобы позлиться.
3: Чтобы уйти из эфира.
1: Правда. Ладно, спасибо всем, друзья, кто написал нам сегодня. Очень классные сообщения, как всегда. Всем до завтра, до 7 утра.
3: Виталий пошел готовить яичницу.
1: Да.
3: С салом.
1: Ну, я люблю
4: сал. Или скрэмбл.
3: Скрэмбл, что?
4: Это когда вот она так...
1: Она взбалтывается.
4: Перемешана.
3: Как омлет.
4: Нет.
1: Не совсем.
4: Как каша.
1: Да.
4: Вот когда все туда накидали, вот так вот ложкой все перемешали.
3: Я понял. Так.
4: Что, слюни потекли?
1: У меня точно.
3: Я вспоминаю количество яиц дома. Май-май-май. Последний трек, который мы услышим в этом часе. Вам удачи, друзья. До завтра, до 7 утра.
1: Пока.
4: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Несколько беспилотников сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Он просил сохранить спокойствие. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Напомним, в регионе запрещена публикация фото и видеоконтента с участием беспилотников. В Оренбургской области сотрудники полиции Новоорска выясняют обстоятельства падения маленького мальчика из окна. Как выяснилось, ребенок, оставшийся без присмотра, забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна первого этажа частного дома. После оказания помощи врачи отпустили пострадавшего домой. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. А в школах сократят количество часов на обществознание. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, речь идет примерно о 30% учебного времени. Эти часы направят на более подробное изучение истории России, а также всеобщей истории. Ранее стало известно, что со следующего учебного года ученики 9 и 10 классов начнут заниматься по единым учебникам обществознания. В пособии для 9 класса появится отдельный раздел о религии. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мадонна и новый стиль Сабрина Карпентер в эфире. Продолжаем нашу неделю, середина ее, экватор. Вас уже может с этим поздравить. Дальше все ближе и ближе к долгожданным выходным. Не теряем секунды. Богдан Медведев. Дальше у нас также Тамерлан, Алена Мергалиева. Послушаем мы прогноз по праздникам на сегодняшний день, на 24 июля.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Тык-дык-дык. 24 июня, среда. Сегодня отмечается День ромашки. Подарите, посчастливьте, да и погадайте. Также, что в эту среду еще происходит? День, во-первых, в истории. День Парада Победы 45-го года. 81 год с того момента прошло. Картофельный спас. Сегодня также отмечается у нас День разноцветных стекол. Понаблюдайте, как та игрушка в детстве, да? Международный День Феи. Поздравьте. День у нас господства кошек. Ну, мы так и знали, что просто мы им прислуживаем. Всемирный День Истории. Далее у нас День ремонта окон и дверей. Можно присоединиться. Ну и самое главное, девчоночки, отметьте, сегодня Международный День Визажиста. Поздравьте, напишите, упомяните, выложите ту самую красивую фотку. День бизнес-аналитика еще. И из границы к нам пришел праздник, День объятий. Вот такой. Так что обнимайте, дарите тепло друг другу, ну и согревайте, даже если на улице жарко. Когда не помешает эндорфинами поделиться. Шаде впереди, также Филатов Кэрос, Леди Гага и...

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси. Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Хотите продать квартиру выгодно или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, поговорим об астрологии для вас на 24 июня.
2: Овен.
1: Высказывайте свое мнение абсолютно искренне. Это сегодня будет очень важно.
2: Телец.
1: Проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней, кстати, в одиночестве.
2: Близнецы.
1: Ваше эго стало слишком колючим. Его надо было пригладить, пока этого не сделали другие.
2: Рак.
1: Прислушивайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять.
2: Лев.
1: Сегодня можете безоговорочно довериться своей интуиции. Она проведет вас через весь день.
2: Дева.
1: То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить усилия.
2: Весы.
1: Если вас спрашивают, как дела, еще не знаете, что надо немедленно отвечать, да, и рассказывать. Последите за собой, сегодня можете оказаться чрезмерно многословным.
2: Скорпион.
1: Сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине лучше провести день вдали от жизнерадостных людей.
2: Стрелец.
1: Вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие, так как от него, хотя бы от него будет какая-нибудь польза.
2: Козерог.
1: Сегодняшний день принесет вам новость, которая вызовет и удивление, и восхищение одновременно.
2: Водолей.
1: Вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Пользуйтесь мудро.
2: Рыбы.
1: Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Желаем успехов, желаем газовать, там как Зиверт, кстати, в ближайшее время. Также Маршмелло послушаем и Айову.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на все времена.
1: На большом воздушном шаре песня певицы Ёлки, да, из ее 4-го студийного альбома «Точки расставлены» 2011-го. Песня сразу возглавила российский радиочарт и продержалась на нем 8 недель.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск. Краматорская.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жителям Орска стоит заранее запастись водой. Как сообщили в РБК Орск, 25 июня в городе будет ограничена подача холодного водоснабжения. Причина – аварийная ситуация на Кумакском водозаборе и проведение ремонтных работ. Отключат воду с 8 утра и до окончания работ. Под ограничение попадают все районы – Октябрьский, Ленинский и Советский. В Оренбургской области объявили отбой опасности беспилотников. План ковер в аэропорту имени Гагарина сняли. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Количество сбитых беспилотников пока не уточняется. А срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. После этого срока льготную ставку перестанут субсидировать, пишут «Известия». Сейчас россиянам семейную ипотеку выдают под 6% годовых, хотя рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше этого уровня. Недополученные доходы по данным кредитам финорганизациям возмещаются из бюджета. По обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Queen, Ева Макс в очередной раз порадовал нас вокалом, ну и такими веселыми биточками. Так, мы же друг друга будем, наверное, сообщениями радовать, да, в этом часе. Пишите, будем все зачитывать совсем скоро, делиться вашими впечатлениями, посланиями, ну и хорошим настроением. Здесь на Смотри Радио Маршал Джефферсон, также Юлия Савичева, Винтаж и Малфа.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня, парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
4: Макс.
3: Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
2: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

It's Эйкон, друзья, right now в эфире. Мы полезной информацией поделимся. Все любят музыку, она сдает у нас настроение, делает каждый день ярче. Так вот, хотите узнать, как рождаются хиты, тогда смотрите программу «Мустория» с Сашей Гунчиковым на телеканале «Евразия». Каждый вторник узнаете закулисье музыки.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39, 22-49-39.
6: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы 25.

0: хит на все времена.
1: Сегодня также в рубрике «Хит на все времена» у нас Milk Sugar и Вая Кондая с трек под названием «Hey Na Na Na». Оригинал песни появился на стыке веков, ну и версия в 2010-м.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
5: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: частям.
1: Ну вот, Максим Мочалов собрался по частям с утреца.
2: Да, да, что подготовился. Ты, как бы в среду уже давно уже кто-то разбираться начинает.
1: Да, да. Ну, тут зависит от графика.
2: Ну, ничего страшного. Мы в любом случае склеим разбитое, соберем рассыпанное, в общем, поработаем.
1: Это понимаешь, вот разбей вазу, а теперь склей ее. Видишь, не склеивается. Так и мое сердце. А ты тут склеивать собрал. Ладно, друзья, Максим, у Максима, да, есть клей, все нормально. Супер клей, супер музыка.

0: Далее в полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Годовая инфляция в Оренбургской области в мае 2026 года снизилась до 5,8%. На фоне роста предложений укрепления рубля в регионе подешевели овощи, фрукты, яйца и части бытовой техники. Одновременно выросли цены на мебель и туристические поездки. Новые данные публикует Оренбургское отделение Уральского главного управления Банка России. Снижение цен затронуло не только продукты. В мае в регионе подешевели телевизоры, миксеры, блендеры, микроволновые печи и роботы-пылесосы. В Орске и Ленинский районный суд признал двух несовершеннолетних виновными в покушении на поджог двери квартиры. За это неизвестный куратор пообещал им от 4 до 10 тысяч рублей. Один облил дверь бензином и поджег, а второй снимал на видео и следил за обстановкой. Возгорание потушили сотрудники МЧС. Ущерб мог составить около 50 тысяч рублей. Каждому из виновных назначили 150 часов обязательных работ. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Не менее 40 человек утонули во Франции, пытаясь охладиться в реках, каналах и озерах во время сильной жары. По словам премьер-министра страны Себастьяна Лекарню, большая часть утонувших – молодые люди. Помимо утонувших, зафиксированы и другие жертвы. По информации агентства Reuters, на юго-востоке Франции, в городе Карпентрас, от перегрева в припаркованной машине погибли двое детей и 2 и 4 лет. В Бордо от осложнений, вызванных высокой температурой, скончались трое пожилых людей. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 15 рублей 32 копейки, юань 10 рублей 99 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Украшаем день, друзья, и делаем прекрасным ваше настроение, чтобы работалось веселее. Давайте вместе с нами шагать в едином ритме, который мы, собственно, здесь поддерживаем 24/7. Так что не сбивайтесь с волны и наслаждайтесь моментом. А поможет нам Сон Джон, Мия Бойко, Рома Кенга и Оффенбах. Уже далее слушаем.
2: Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А.»

0: на «Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами снова окунемся в мир кино, вместе с Виталием Морозовым, здесь в эфире. Привет-привет.
2: Привет, Максим. Всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Еще одна новинка широкого проката, картина «Давление» 2026 года с категорией 18+. Эндрю Скотт, известный нам по «Профессору Мориарти» в сериале «Шерлок». Да. И Брэндон Фрейзер, практически, да, оскароносный актер, играют в этой картине. Фрейзер играет Дуэйта Эйзенхауэра, генерала, а Эндрю Скотта, Джеймса Стегга, главного синоптика Великобритании. Все происходит накануне самой масштабной десантной операции Второй мировой войны. Это высадка в Нормандии в так называемый День Д, которая произошла 6 июня 1944 года. И здесь самая главная и самая важная задача актера Скотта и его персонажа. Он метеоролог, главный метеоролог во всей Великобритании. Его, так сказать, это не характеризует, а протеже ему, да, составляет сам Уинстон Черчилль. И он должен предсказать погоду на определенный вот этот день, чтобы крайне желательно, чтобы была солнечная, тихая погода. Если будет шторм, то операция может сорваться.
1: Захлебнуться, я бы даже сказал.
2: Да, и это, ну, вот нужно передать, конечно, здесь особым, наверное, каким-то киноязыком, насколько это важно, и режиссеру Энтони Маросу это, в принципе, удается. Это действительно давление, вот уже исходя из самого названия фильма, то есть давление здесь имеется в виду не атмосферное, а давление как раз-таки на персонажа Эндрю Скотта, вот этого Джеймса Стега, у которого есть еще и антагонист, то есть в этот кабинет, где они работают вместе, то есть вот это поместье, где ставка располагается, присылает еще одного метеоролога, американца на этот раз. Вот, Крис Мессина его играет. Он, конечно, полная противоположность Стегу, то есть он такой улыбчивый, задорный, он много говорит, много рассказывает, у него куча всяких историй на любой случай жизни абсолютно. Тут же и методы. Методы у них, конечно, работы тоже разные. То есть если Стег, он больше на современные технологии опирается, я еще раз повторюсь, 1944 год, конечно, современные технологии, это не как сейчас. Фактически по клику вы можете узнать погоду, на предстоящий месяц, правда? Да? И вот что, и самое интересное здесь что? Получается, тогда это был просто невероятный труд, ну, как нам в фильме показывают. Это надо собрать огромное количество данных с различных зондов, которые вручную запускают в атмосферу. Это плюс различные координаты, то есть какое течение там-то, там-то. Ну, то есть это просто вообще титанический труд. И вот сейчас, да, сравнивая, когда ты по клику буквально можешь на месяц погоду, и то все равно, и что тогда было не очень точно, что, в принципе, сейчас, понимаешь?
1: Ну, где-то, может, ветерок залетный, так сказать, все поменять.
2: То есть, да, об этом там постоянно, ведь не постоянно, а вот Стегу на протяжении фильма периодически задается вопрос, вы уверены? И он всегда говорит, нет, я не уверен.
1: Ну, зато честно.
2: Но есть предположение, что вот с большей вероятностью будет вот так-то, так-то. Так что вот этот момент в фильме, конечно, он тоже очень заметен. Это такая, знаете, военная драма, такая маленькая, кабинетная практически, да, не выходящая из стен вот этого поместья, где располагается ставка. Да, в любом случае кадры меняются иногда, то есть нам и зонды эти показывают, летающие, и океан такой волнующийся, и некоторые даже документальные вставки есть с кинохроник, операторы, которые снимали как раз в день высадки, в день Д, когда высаживался десант. И в целом, конечно, фильм держится в основном на игре двух актеров, это Эндрю Скотт и Брэндон Фрейзер. Скотт здесь прекрасно со своей задачей

0: который присутствует в картине, он раскрывается на полную мощность. То есть мы все вместе с героями картины стоим вот в этом помещении, где располагается вся ставка буквально, да, генералы, все командование. И они ждут отчета о том, успешно ли получилась эта высадка или неуспешно. Но это все нужно заглянуть на страницы истории и почитать. То есть мы здесь этим заниматься не будем. А что касается именно в фильме, то это вот самый напряженный момент, когда Стэк вместе с другими, он стоит и смотрит, и ждет момента вот этой самой высадки. Потому что там, интересно, получилось. До этого были шторма, и он запрещал высадку. А в какой-то момент, как раз вот 6 июня, образовалось небольшое окно между двумя штормами. Он говорит, вот самый идеальный момент. То есть мы ждем, он ошибется в итоге или нет. Хотя это странно, потому что исторически это все уже сложилось, и все это можно прочитать в интернете. То есть спойлеры, так скажем, уже давным-давно есть. Поэтому здесь больше на отношения к героям построена вся драматургия. Ну, на самом деле, маленькое такое крепкое, неплохое кино с двумя очень хорошими актерами. Фильм «Давление», 2026 год, категория 18+.
1: Спасибо, Виталий. Мы же продолжаем этот день и желаем вам отличного настроения и такого же кино.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Солнце светит, жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето — самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: ООО «Афина».
6: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
7: Молодежь Орска — это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Добавляем ясности в ваш день здесь в эфире «Смотри радио» вместе с нами, чтобы точно понимать, чего нужно сделать для того, чтобы этот день был ярче и интереснее. А мы здесь вместе с вами его прокачаем музыкой и, конечно же, планами грандиозными на эту рабочую неделю, которая только-только добралась до своей половины. В эту среду давайте тоже хорошенько поработаем, и поможет нам, конечно же, музыка. Так что присоединяйтесь, делайте громче и не отставайте, тогда вы точно получите и удовольствие, и продуктивный день в свое распоряжение.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Урале 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области открыли несколько пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Бугуруслана и Бугурусланского района, пострадавших из-за сильных ливней и подтопления домов. Волонтеры, общественные организации и местные штабы принимают продукты, воду, средства гигиены, одежду, медикаменты и другие предметы первой необходимости. Пункт приема открыт в Оренбурге по адресу переулок Свободина, 4, 6 этаж бизнес-центра. Гуманитарную помощь принимают до 25 июня включительно с 10 и до 19.00. В Оренбургской области сотрудники полиции Новоорска выясняют обстоятельства падения маленького мальчика из окна. Как выяснилось, ребенок, оставшись без присмотра, забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна первого этажа частного дома. После оказания помощи врачи отпустили пострадавшего домой. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. Чаще всего россияне хранят сбережения на вкладах и в наличных рублях. Таковы данные Центробанка. Более 30% выбрали дебетовую карту, 15%. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самый теплый, самый жаркий привет всем тем, кто в поте лица трудится над тем, чтобы сегодняшний день был насыщен продуктивной работой и такими же яркими впечатлениями. Мы вместе с вами это все оформим под лучшие ритмы здесь в эфире «Смотри радио». И, конечно же, не забудем про обеденный перерыв в 13.05 на наших студийных. Всем тем, кто уже наслаждается, им приятного аппетита. А остальным не забывайте про это очень важное действие, чтобы вам хватило энергии и сил доработать сегодня до конца рабочего дня. Мы же точно с этим поможем. Ведь впереди лучшая музыка.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
8: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про балкон. Ваш личный уют за...

0: автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Выруливают из-за угла и прям к нам в эфир наш автоэксперт Илья Дорогов, Константин Макаров. Добрый день!
2: Привет-привет всем. Ты сейчас подводку делаешь, знаешь, как в шоу «Гранд Тур». А когда у них там, у них, по-моему, улица переговоров или что, и вот так же заезжали, да, там по-разному, по-интересному. Заезжаем с вами на улицу разговоров.
1: И новостей.
3: Да, да. Друзья, всем день добрый. Так, значит, в интернете некоторых СМИ в последнее время начала гулять новость о том, что с 1 июля в России якобы ужесточат наказание для водителей.
2: За что?
3: Вот, в частности, речь шла о штрафах за разговор по телефону за рулем и о новой процедуре проверки тонировки.
2: Так, да. А это как они ее будут проверить? На глазок?
1: Да. Или прожигать.
3: Ладно, я скажу сразу, что в госавтоинспекции всю эту информацию опровергли. С 1 июля никаких нововведений пока вот таких вот серьезных не планируется. Поэтому...
2: Ну, а что распространяли эти желтые СМИ?
3: Ну, вот как раз о том, что увеличишь штраф там от 3 до 5 тысяч рублей, соответственно, тонировку там с помощью каких-то приборов и какие-то еще там определенные моменты будут в процедуре, значит, этого всего участвовать. Но как бы вроде пока все нормально. Так, идем далее. Россияне начали скупать автомобили-доноры. Оказывается.
2: Так, вот. Причем, это тоже интересно.
3: Да, в России получает широкое распространение схемы ремонта подержанных машин за счет узлов, деталей и расходников, взятых у так называемых автомобилей-доноров. То есть, проанализировав структуру спроса на автомобили с повреждениями в сегменте Total, то есть это те машины, которые страховые компании уже как бы, признают экономически нецелесообразными, да, для восстановления, и аналитики пришли к заключению, что подавляющее большинство таких машин является источником ценных запчастей. И вот покупатель официально приобретает подходящую битую машину на аукционе и использует затем взятые у этого донора детали. То есть там двигатель, если он выжил, коробку передач, оптику. Ну, оптика, мне кажется, как правило, там не всегда выживает электроника, ну и, соответственно, какие-то кузовные живые элементы. Вот. Причем аналитики отмечают, что эта схема оказывается более выгодной, чем покупка сейчас запчастей, допустим,
2: отдельно, да?
3: у тех же самых, да, местных дилеров или там через параллельный импорт. И вот согласно статистике, которой поделились как раз аналитики, лидерами по техническому донорству сегодня являются китайские автомобили. Они составляют порядка 35% от общего количества, значит, вот таких вот покупок при средней цене в 913 тысяч рублей. Ну вот, кстати, Илья, я думаю, тебе эта тема очень знакома.
2: Во-первых, известна, да, и они делают очень просто. Ты в Китае. Эти машины стоят намного-намного дешевле, а подержанные еще дешевле. Соответственно, ты машину привозишь, ну то есть ты ее разбираешь, некоторые там их пилят, и ты ее привозишь как детали. И, соответственно, там, грубо говоря, фара, которая у нас стоит 100 тысяч рублей, там стоит она по себестоимости 10 тысяч рублей, грубо говоря, и продают тебе ее здесь за 20, и все. И ты ее бэушную покупаешь и ездишь в удовольствие. Поэтому в этом плане очень-очень удобно, и, кстати, максимально ремонтопригодно.
3: Да, причем вот первое место я сказал, что китайцы, на втором у нас идут немцы с показателем 28%, на третьем...

0: порядка там 11 тысяч долларов за унцию, а это меньше 30 граммов, ребята. Вот, и, соответственно, злоумышленники активно этим пользуются. Так вот, чаще всего от действий злоумышленников страдают пикапы и внедорожники, то есть, как самые удобные в этом плане автомобили, то есть, большой клиренс позволяет
1: залезть
0: туда, да, и без каких-либо там сильных усилий снять полностью каталик. Ну и, соответственно, в топ-5 моделей вошли Ford F-150, Hyundai Tucson, Ford Explorer, Ram 2500 и Chevrolet Silverado. Вот. Ну, благо, что у нас таких сейчас хищений нет, и таких автомобилей тоже, да.
1: Отлично, Кость, спасибо большое за интересную подборку. Мы же с вами, друзья, давайте будем двигаться дальше по этой прекрасной среде и сопровождать всю музыку, которую будет звучать в эфире Radio Hit.
2: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Radio Hit.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ.
3: Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
0: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: 18+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Телефон рекламной службы 25.

0: энергии и сил, чтобы точно сегодня все успеть здесь в эфире «Смотри радио». И, конечно же, не забывайте с нами поделиться тем, что действительно для вас важно. Рассказывайте, как проходит ваш рабочий процесс. И, конечно же, мы вместе его заполним теми эмоциями, которые к нам уже прилетели. Приветствую, Макс. Хорошего настроения тебе и всему Оренбургу. Большой-большой-большой привет от Славы прилетело. Привет всем. Это уже пишет нам Светлана. Тоже большой привет. И всему Оренбургу огромный салам с Башкирии. От Урала прилетело сообщение. Присоединяемся, и вы тоже делитесь вашими эмоциями через наш портал smotek.radio. Мы же добавим еще больше музыки, так что не переключаемся.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК» город Орск, проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.

0: Италия. 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор региона Евгений Солнцев провел оперативное заседание правительства Оренбургской области. Главной темой последних дней стало устранение последствий аномально обильных дождей. На некоторых территориях за 24 часа выпало 4 месячные нормы осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бугурслане, Оренбургском, Бугурсланском, Матвеевском и Асиксеевском районах. Задача правительства – оперативно оказать помощь пострадавшим. Если в районах ситуация уже начала стабилизироваться, в Бугурслане она продолжает быть напряженной. Туда были направлены дополнительные оперативные силы и подключились волонтеры. В Бугурслане они разносят питьевую воду пострадавшим, а также начнут передавать продовольственные наборы. Общественной палате Оренбургской области исполнилось 20 лет. Ее главной задачей остается эффективный контроль за реализацией нацпроектов и государственных программ на местах. Люди должны видеть результат. Новые дороги, благоустроенные дворы, школы, доступную медицину, создание комфортной среды. Члены палаты выступают гарантом прозрачности и легитимности на выборах, оказывают комплексную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, подчеркнул губернатор Евгений Солнцев. Общественная палата Оренбургской области приступила к работе в 2006 году. В 2022 председателем стал Борис Колесников. В ней состоят представители научного сообщества, социальной сферы, некоммерческого сектора, бизнеса, духовенства, СМИ, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и пенсионеры. В школах сократят количество часов на обществознание. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, речь идет примерно о 30% учебного времени. Эти часы направят на более подробное изучение истории России, а также всеобщей истории. Ранее стало известно, что со следующего учебного года ученики 9 и 10 классов начнут заниматься по единым учебникам обществознания. В пособии для 9 класса появится отдельный раздел о религии. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Стараем вместе с вами по этому дню, заполняя его эмоциями, хорошим настроением, чтобы вы тоже там не отставали, делайте громче вместе с коллегами, подпевайте. Рабочий процесс настраиваем здесь под ритмы от Анны Астидима Билана, Иракли и Феликс Джин уже далее в эфире.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Рубрика лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. Ну а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Hugo, L Mile, Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Деви Уолт и Джулия Кранч, Shade.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

хитами заполняем ваше лето, чтобы оно было жарким и, конечно же, привлекало как можно больше интересных моментов и таких же людей. Вам же тоже без дела не советуем сидеть, продумывать все. И, конечно же, в первую очередь, ваш рабочий процесс, чтобы как можно больше успеть сегодня. И, конечно же, чтобы потом вечером ничего не отвлекало. Давайте потрудимся над этим. И поможет нам, конечно же, музыка и четкий план действий, которому мы, собственно, и придерживаемся. Вашим планом можете с нами поделиться. Мы всегда рады. На портал smotri.radio для этого переходите и, конечно же, с нами делитесь вашими мыслями по поводу того, как сделать этот день еще лучше. Мы точно добавим в него еще больше музыки, так что ловите шузы капспорт, будет добро, и Боб Синклер Кейджа далее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский централ. Ветер северный.
3: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко. 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
7: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк «Строителей» превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк «Строителей» – начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор комитета делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: The Life в эфире «Смотри радио», когда мы вместе с вами с удовольствием добавляем все самое лучшее из мира музыки, чтобы танцевалось и веселилось намного приятнее вместе с нами. Давай поделись своим настроением через наш портал «Смотри.радио». Привет, Макса, привет всем от Евгении. Сообщение прилетело, за что спасибо. Мне тоже большой-большой привет. Также всем привет передает Александр и желает всем отличного дня. Мы же присоединяемся, а и ваше пожелание также с радостью услышим, так что залетайте к нам на портал «Смотри.радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: дома. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена на Пауэлсовкомбанк.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Плюс 25 в данный момент в городе Орске. Сегодня вечером будет облачно, возможен дождь. Плюс 22 обещают синоптики. В Ясном плюс 25 сейчас. Вечером будет облачно. Плюс 21 в Кондыке и Медногорске. Сейчас плюс 24 градуса. Сегодня вечером будет плюс 21. Облачно и возможен дождь. В Оренбурге в эту самую минуту плюс 23. Вечером будет плюс 24 градуса. Облачно. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 15 часов. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жителям Орска стоит заранее запастись водой. Как сообщили в РВК Орск, 25 июня в городе будет ограничена подача холодного водоснабжения. Причина – аварийная ситуация на Кумакском водозаборе и проведение ремонтных работ. Отключат воду с 8 утра и до окончания работ. Под ограничение попадают все районы – Октябрьский, Ленинский и Советский. Более 300 китайских школ определили русский язык обязательным для изучения. Об этом 24 июня сообщил посол Китая в России. Интерес к программам языкового обмена между Китаем и Россией продолжает активно развиваться и расти, что привело к увеличению спроса на специалистов в этой сфере. Свыше 400 китайских университетов включают его в учебный план как общеобразовательный курс. Кроме того, 185 университетов в Китае предлагают специализированные программы по русскому языку. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. После этого срока льготную ставку перестанут субсидировать. Сейчас россиянам семейную ипотеку выдают под 6% годовых, хотя рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше этого уровня. Недополученные доходы по данным кредитам финорганизациям возмещаются из бюджета. По обновленной государственной программе условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 15 рублей 32 копейки, юань 10 рублей 99 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем новый час под ритмы в эфире «Смотри радио». Гордо и Ренейр Зонвелл, только что их «Лок-Лока». Наши летние хиты также помогут вам, улыбаясь, хорошенько сегодня поработать, насладиться моментом. Ваши же эмоции также ждем на портале «Смотри.радио». И о том, какие праздники сегодня у нас случились, тоже расскажем скоро.
2: «Смотри, смотри, радио».

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту среду, 24 июня, отмечаем День ромашки. Также сегодня день Парада Победы 45-го года. Также еще сегодня картофельный спас, день разноцветных стекол. И, конечно же, вместе с вами мы тоже готовы ваш праздник сегодня отметить. Так что не забудьте нам об этом рассказать через портал смотри.радио. Мы же также поздравляем именинников сегодня: у Ефрема, Варфоломея, Варнавы и Мария сегодня именины. Ну и, конечно же, вместе с нами продолжим этот день делать праздничным для каждого.
0: Реклама.

0: Реклама. Солнце, брызги, плеск воды, к речке, но босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
3: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Макс, Макс, Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: «Смотри радио». Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

Свою историю творим вместе с вами здесь в эфире. Только что своей с нами поделились Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Ну и, конечно же, вы давайте рассказывайте, что исторически важного уже и сегодня вы сделали и чего добились на работе. Об этом поговорим уже совсем скоро. Также в эфире ловите Звонкова, Алекса Уорна и Несса Барретт уже далее.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит. Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото. Ждем тебя 27 июня с 16.00 в парке строителей. Музыкальное лото от «Смотри радио». Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше

Комбинат вам известный, портал смотри.радио. Залетаем туда и рассказываем о том, какой вы сегодня молодец. Что успели сделать и чего добились, это все здесь в эфире озвучим. Мы же, конечно же, это делаем под лучшие ритмы. Так что давай работать веселее, поможет нам BTS, Ангган и Ваня Дмитриенко уже далее.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 25 градусов. Этим вечером будет плюс 22. Облачно ожидается. В Ясном сейчас плюс 25. Вечером будет облачно. Плюс 24 обещают нам в Кундыке. Прямо сейчас плюс 24. Вечером будет плюс 22 градуса. Облачный, возможен дождь. В Оренбурге плюс 25. Вечером будет плюс 23 градуса. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. СК России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудницы предприятия на улице Дорожной в Орске. Трагедия произошла вечером 20 июня. По предварительным данным, при перевозке поддона с продукцией водитель погрузчика совершил наезд на женщину. Пострадавшая скончалась от полученных травм в больнице. Назначен ряд судебных экспертиз. Дело расследуется по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщило, что Минприрода региона утвердила список опасных инвазивных растений. К ним относятся борщевик сосновского, их эхиноцистис лопастый и ячмень гривастый. Эти растения требуют выявления, предотвращения распространения и уничтожения. Инвазивные виды представляют угрозу для экосистем, здоровья людей и экономики. С 1 марта 2026 года федеральный закон номер 294 федерального закона обязывает владельцев земельных участков бороться с ними. В противном случае участки могут быть изъяты или конфискованы. Управление напоминает о необходимости соблюдать нормы земельного законодательства. Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила о приостановке воссоединения детей с семьями на Украине из-за беспилотных атак. Работа в этом направлении возобновится тогда, когда она станет безопасной. В частности, Львова-Белова указала на готовность документов для воссоединения 4 детей с родственниками на Украине. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 15 рублей 32 копейки, юань 10 рублей 99 копеек. Будьте в курсе последних новостей и вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Давайте с вами открыли очередной час на наших студийных 16 часов и 5 минут, а это значит до вечера этого рабочего дня остается всего ничего, так что давайте немножечко еще поднапряжемся, чтобы все абсолютно успеть, и чтобы потом ничего не отвлекало нам от отдыха. Ну и, конечно же, вам может музыка, а елка впереди, и Индуптова, и Аркос, Пункт Олл Нью Эра и далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Спускаемся, друзья, в дикие пляски вместе с вами здесь в эфире. Отмечаем завершение рабочего дня. До этого момента остается всего ничего. Мы уже рады и счастливы, тем более за окном летний денек, который мы сделаем приятнее лучшей музыкой. Так что подключайтесь к нам и делайте громче. Ловите Рэя, Полин Гагарину и Мерк и Кремонт уже далее в эфире.

0: музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
5: Девочка Пай.
4: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
5: Владимирский Централ. Ветер северный.
4: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
6: Как было тепло.
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
7: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
8: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: важен результат.
1: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
0: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Я и мы сверкаем вместе с вами здесь в эфире. Помогает нам Fast Family. Их раз-два. Хит, который поможет нам не только ускориться, но и, конечно же, здесь получить больше эмоций от наступающего вечера. Распланировали, куда желаете отправиться и с кем? Нам об этом расскажите, чтобы было веселее. Давайте вместе с нами еще и танцевать. На горизонте у нас будет Beatfreaks, Marshmello и группа «Градусы» далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 3.

0: 8495-7-0-0-0-0. Код города 3537.
1: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.

0: далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 23 июня на автодороге Орск-Домбаровка-Светлый произошло серьезное ДТП. Теперь стали известны официальные подробности аварии. По предварительным данным госавтоинспекции, около 15.00 42-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался со стороны поселка Домбаровка в направлении Орска. На первом километре трассы мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого находилась 33-летняя женщина. В результате аварии водитель Hyundai получил перелом костей таза. Мужчину госпитализировали в городскую больницу Орска. Также пострадала 41-летняя пассажирка Hyundai. У нее диагностировали резанные раны лица. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой на амбулаторное лечение. Сотрудники госавтоинспекции МУ МВД России Орская продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В Оренбурге двух подростков осудили за кражу из супермаркетов. 16-летний юноша признан виновным в 11 преступлениях, предусмотренных пунктом А, части 2 статьи 158 УК РФ. 17-летний друг в трех таких же преступлениях. Они похищали товары, действуя по сговору, прятали их в сумки, после чего покидали магазины без оплаты. Украденные вещи продавали. Подсудимые признали свою вину, и суд назначил штрафы. 16-летнему 22 тысячи рублей, 17-летнему 18 тысяч рублей. Также взыскан ущерб с потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу. В Российском Союзе туриндустрии назвали Анапу одним из самых популярных направлений у россиян этим летом. Посещаемость курортного города постепенно восстанавливается после падения в прошлом году. Число поездок в Сочи, наоборот, сократилось в связи с ограничениями авиаперелетов. Кроме того, 70% путешественников из Российской Федерации предпочитают внутренний туризм. Среди зарубежных направлений по числу поездок лидирует Турция. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 15 рублей 32 копейки, юань 10 рублей 99 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вот мы и добрались до вечера этой среды, друзья. Вместе с вами хорошенько поработав, теперь готовы хорошенько отдохнуть. Для этого лучшая музыкальная компания здесь подобрана для вас. Вместе с нами давайте также узнаем о праздниках. К ним перейдем совсем скоро. Здесь в эфире «Смотри радио». Продолжаем заряжать вас на яркие эмоции.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 24 июня, и в эту среду отмечается День ромашки. Также День Парада Победы 45-го года, картофельный спас сегодня, Всемирный день господства кошек, еще День разноцветных стекол сегодня. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. Именины сегодня у Ефрема, Варфоломея, Варнавы и Марии. Ну а что будете отмечать вы сегодня, рассказывайте нам на портале смотри.радио. Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагиль, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на smotri.radio.

0: Утро. Вкусные знания.
1: Приглашаем тебя на наш вкусный момент в эфире «Смотри радио» каждый будний день. Мы окунаемся в историю нашего любимого края. И номер 21137 поможет тебе за это еще и получить вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Так что набирай заветный номер 21137, попадай в нашу эфирную студию и вместе с нами узнай кое-что новенькое. И, конечно же, получи вкусный подарок. Номер 21137. 103.7. Давайте знакомиться. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Екатерина.
1: Очень приятно, Катенька. Как настроение сегодня?
2: Ой, рабочий день, слава богу, закончился. Еду домой.
1: Здорово. Ну, чтобы приятнее была поездка домой, давай отгадаем и узнаем что-то новое о нашем любимом крае. Готова?
2: Да.
1: Итак, внимание. В 1970-е годы лучшим подарком к праздничному столу арчан был набор этих продуктов, производимых, собственно, в нашем городе. Что это было? Итак, ответ номер один – набор тортиков. Ответ номер два – набор консервированных деликатесов. Или ответ номер три – набор колбас. Как ты считаешь?
2: Так, 1970-й год, да?
1: Все время, да.
2: Так. Ну, пусть это будет второй вариант.
1: Набор консервированных деликатов.
2: Да.
1: Ты так считаешь. К сожалению, ответ неверный. Тебе большое спасибо. Номер 21137. Вновь, друзья, набирайте, дозванивайтесь к нам в эфир, чтобы вместе с нами поиграть. И, конечно же, мы продолжаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Наташа.
1: Наталья, очень приятно. Ваш как вечер начинается?
3: Все отлично, все хорошо, солнечный день.
1: Прекрасно. Ну и так, чтобы получить от нас вкусный бокс, нужно ответить на наш вопрос. Повторите вопрос.
3: Ну, повторите.
1: В 70-е годы лучшим подарком к праздничному столу арчан был набор продуктов, которые производились в нашем городе. И что это было? Ответ номер один – набор тортиков. Ответ номер два – набор консервированных деликатесов. Или ответ номер три – набор колбас.
3: Ну, давайте набор тортиков, я думаю.
1: К сожалению, этот ответ тоже неверный. Номер 21137. Набирайте скорее, друзья. Выбирайте из оставшегося одного ответа и получайте, конечно же, подарок. Итак, давайте знакомиться, кто к нам дозвонился. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Как зовут?
4: Анатолий.
1: Анатолий, очень приятно. Ну что, повторить вопрос или ты скажешь сразу ответ?
4: Я вот этот, как колбасу.
1: Набор колбас, конечно же. Мясокомбинат города выпускал в больших коробках несколько сортов копченой и сырокопченой колбасы. Это был лучший подарок. Все верно. Ну а чтобы узнать больше о подлинной истории нашего края, вы, друзья, все это можете сделать в музее, а также на официальном сайте тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного города, так что заглядывайте. Ну а от вас, конечно, ждем приветов и пожеланий сегодня вечером.
4: Всем, кто узнал, услышал, всем привет, всем всего хорошего.
1: Прекрасно. От нас аплодисменты. На линии остаемся, расскажем, как забрать можно будет свой подарок вместе с нами. Давайте, друзья, также продолжать этот вечер, и музыка поможет.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Вкусные знания.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси Лидер.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи.

0: 18+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс!
2: Макс!
1: Макс!
2: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Вместе с вами, двигаясь по этому дню, не забываем передавать свои эмоции и пожелания для близких. Особенно, если вы этим вечером хотите с ними увидеться, залетайте к нам на портал смотри.радио и намекните нам об этом. Привет, Орск, привет, Радио Хит, от Елены сообщение. Всем привет, едем с Орска в Ясный, люблю свою булку. От нас, булки, и тебе тоже большой-большой привет. Ваши сообщения и эмоции также ждем. Закидывайте их через портал смотри.радио и делайте громче. И так, Орн у нас впереди, и скоро о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 26 в данный момент в городе Орске. Ночью будет плюс 17. Завтра днем плюс 26, обещают синоптики. В Ясном сейчас плюс 25. Ночью ожидается плюс 16 градусов. Завтра днем плюс 25. В Кулундыке и Медногорске прямо сейчас плюс 23. Ночью будет плюс 14. Завтра днем плюс 24 градуса. В Оренбурге плюс 22. Ночью будет плюс 17, завтра днем плюс 25. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохи.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: сделаем лучше, и у вас все будет хорошо в компании Кристины Буровой. Здесь сейчас уже в эфире. Привет,
1: да,
0: привет.
1: Привет.
0: Как солнечное настроение, и у меня вот что там на улице, так же солнечно?
1: Ну вот как ты одет, так и на улице. Там солнечно, светло, да, ярко, отлично. В общем, ты сейчас сам выйдешь, сам посмотришь, и тебе понравится.
0: А вы что будете заниматься?
1: А я буду тут работать и веселить всех, сообщения ваши зачитывать. Пишите на нашем портале smotri.radio. Так, без намеков, просто если вдруг хотите что-нибудь написать, пишите. Я все зачитаю и сама интересное тоже что-нибудь расскажу. В общем, будет весело, будет горячо, оставайтесь, чтобы не мерзнуть вечером. А то вечером прохладно. Или нет? Ты читал погоду?
0: Замечательно.
1: Замечательно.
0: Вечером будет прекрасно, конечно-таки без дождей.
1: Ну
0: так что давайте этот прекрасный вечер разделитесь с Кристиночкой. Вам желаю хорошего настроения. Весь день был с вами я, Макс Мочалов. До скорого.
1: Пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске задержали 53-летнего мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В квартире на улице Короленко во время совместного распития спиртного между хозяином квартиры и его соседом вспыхнул конфликт. Причиной ссоры стала ревность к сожительнице обвиняемого. Подозреваемый ударил соседа по голове, что привело к его смерти. Следователи продолжают расследование, а суд рассматривает меру пресечения в виде домашнего ареста. Специалисты МЧС ликвидируют последствия падения обломков беспилотно-летательного аппарата в Оренбурге. Дрон сбили над одним из промышленных предприятий 24 июня. В результате происшествия никто не пострадал, обстановка на месте спокойная, Роспотребнадзор сообщил. Выбросов вредных веществ не зафиксировано. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены, на третьем стоматологи. В топ также попали инженеры, юристы, адвокаты, военные программисты и пилоты. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Среди врачей самыми привлекательными женщинами назвали хирургов. Их отметили 66% опрошенных. На втором месте стоматологи-ортодонты, далее следуют кардиологи, травматологи, мануальные терапевты и ортопеды. Женщины связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 15 рублей 32 копейки, юань 10 рублей 99 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Миша Миллер с треком «Хейнен», она открыла этот вечер. Ну и, конечно же, за мной также Бурова Кристина. С вами на связи. Будем проводить его вместе в теплой и уютной компании. Ну, иногда и прохладной. В принципе, сейчас прохлады больше хочется. В общем, чего захотите, то в эфире будет. Главное, не забывайте об этом говорить у нас на портале smotry.radio. А мы, в принципе, уже поняли для себя, что когда настроение хорошее, так и получается. «Хейнен» она и весь день пролетает. Так что давайте, оно у нас поднимется до небес, и этот день пройдет очень-очень быстро, как и четверг, а пятницу, можно уже растянуть. В общем, самое главное, что самая любимая часть этого дня у нас началась, самое время простроить на него планы и, конечно же, проводить его с лучшим музыкальным сопровождением, чтобы было веселее. Shoes & Cups, Sport Only You, далее, следом «Отпетые мошенники», это мое, а дальше сами услышите. Продолжайте и оставайтесь с нами на Смотри Радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. Ну, а еще туда найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Дэви Уолт и Джулия Кранч.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Цен всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватель практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
8: 156. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Факт, я узнала, не могу с вами не поделиться. Если у нас или в принципе в мире принято, что мужчины готовы за встречу или просто времяпровождение с красивой девушкой отдать все что угодно, то теперь дела меняются, как минимум в Китае. Там китайские девушки платят парням за объятия по 250-500 рублей за 5 минут. Да, сеансы проводят на улице или в ТЦ, и, судя по всему, они действительно помогают. Среди клиенток много тех, кому просто нужно пережить стресс от расставания или учебе. Требования к кандидатам минимальные, спортивная и приятная внешность, а также доброжелательность. И вот тут любопытно, могли бы вы захотеть или позволить себе такие объятия? И вопрос, зачем они нужны, когда рядом есть дорогие люди? Ну, дорогие, красивые, спортивные, доброжелательные парни, если вы ищете, как подзаработать, можете заработать приятно в Китае. Отправляйтесь, если хотите. Ну, а мы вашу дорогу украсим все так же хорошей музыкой здесь на Смотри Радио.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Небо звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик». 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
1: Было тепло.
0: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

Tears Away, да, прочитала как типичная русская. Ну, нет у меня акцента английского, извините, но знаю, как переводится. Танцуйте и отбросьте слезы куда-нибудь подальше. Что-то в этом роде, и знаете, мне нравится такой подход, потому что переживать и грустить можно долго, и это навряд ли чем-то поможет. А когда развлекаешься, настроение поднимается, и потихонечку начинаешь думать не о проблеме, а о том, как ее решить. Конечно, у каждого подход свой, никому ничего не навязываю, каждый справляется самостоятельно, но в любом случае, что я знаю, что, что бы вы ни рассказали, плохое или хорошее, поделившись с кем-то, вам станет намного легче в обоих случаях. Так что, если вам есть чем поделиться, непременно рассказывайте, мы послушаем, поможем и порадуемся за вас. А рассказать можно все так же у нас на портале smotri.radio или по номеру 8-922-878-2929 Максим или Телеграме. Ждем ваших сообщений, подкрепляем ожидания музыкой. Серебро, дай мне шанс, Талия. Следом поговорим о погоде.

0: продать квартиру выгодно. Или найти идеальный вариант без лишних рисков. Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительны с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратит в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 26, как и завтра днем. Ночью ожидается плюс 17. В Ясном данную минуту плюс 25. И ночью на 10 градусов ниже плюс 15. Завтра днем температура поднимется до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 23 на данный момент. Ночью слабый термометр опустится до плюс 14. Завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 20. Ночью плюс 17. Завтра днем плюс 25. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 23 июня на автодороге Орск-Домбаровка-Светлый произошло серьезное ДТП. Теперь стали известны официальные подробности аварии. По предварительным данным госавтоинспекции, около 15.00 42-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался со стороны поселка Домбаровка в направлении Орска. На первом километре трассы мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого находилась 33-летняя женщина. В результате аварии водитель Hyundai получил перелом костей таза. Мужчину госпитализировали в городскую больницу Орска. Также пострадала 41-летняя пассажирка Hyundai. У нее диагностировали резанные раны лица. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой на амбулаторное лечение. Сотрудники госавтоинспекции МУМВД России Орская продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В Оренбурге двух подростков осудили за кражу из супермаркета. 16-летний юноша признан виновным в 11 преступлениях, предусмотренным пунктом А, части 2 статьи 158 УК РФ. 17-летний друг в трех таких же преступлениях. Они похищали товары, действуя по сговору, прятали их в сумки, после чего покидали магазины без оплаты. Украденные вещи продавали. Подсудимые признали свою вину, и суд назначил штрафы. 16-летнему 22 тысячи рублей, 17-летнему 18 тысяч рублей. Также взыскан ущерб с потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу. В Российском Союзе туриндустрии назвали Анапу одним из самых популярных направлений у россиян этим летом. Посещаемость курортного города постепенно восстанавливается после падения в прошлом году. Число поездок в Сочи, наоборот, сократилось в связи с ограничениями авиаперелетов. Кроме того, 70% путешественников из Российской Федерации предпочитают внутренний туризм. Среди зарубежных направлений по числу поездок лидирует Турция. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 15 рублей 32 копейки, юань 10 рублей 99 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Это были BTS и их трек «Swim», и если выражаться их словами, наш заплыв на волнах 103.7 продолжается. На наших студийных уже 19.06. Думаю, планы и курс своего пути сегодняшнего многие уже наметили. Вероятнее всего, после работы продолжается работа, но уже неоплачиваемая, и кому-то нужно выполнить какие-то дела, кого-то забрать, а может быть и даже направить кому-то в гости. А почему нет? Я уже вроде бы рассказывала, но не прекращу повторять, что среда, по мнению ученых и по общим фактом, очень подходящее для встреч время на неделе, так что если вам нечего делать или свободная минутка найдется, а лучше несколько, то непременно соберитесь с кем-нибудь, позвоните или напишите. Написать, кстати говоря, можно и у нас в эфире, для этого есть портал smotri.radio. А пока мы ждем ваших сообщений, дарим еще больше хорошей музыки на этот вечер. Алекс Уоррен, Forever Dream, далее, следом Тату, нас не догонят.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 3537. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
0: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. +0.
4: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
6: О, Афина. Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

Маршмеллоу, Португал Вэмэн, Фоникс. Новый трек в эфире прямо сейчас. А чтобы вы узнали что-нибудь новенькое о завтрашнем дне, у нас есть рубрика «Гороскоп» на Радио Хит, которую вы услышите сразу после следующего трека. Не переключайтесь.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра 25 июня, четверг, последний полноценный рабочий день, потому что пятницу мы за полноценный рабочий день, как правило, не считаем. Но самое главное, пора бы каждому зодиака ознакомиться с тем, чего ожидать от завтрашнего дня, по мнению звезд и астрологов. И мы ознакомимся здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будете слишком чопорны. Снобизм вреден для здоровья.
2: Телец.
1: Завтрашний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли вам что-нибудь изменить.
2: Близнецы.
1: Не принимайте окончательных решений, для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть и значимые.
2: Рак.
1: Не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все намеченное на завтрашний день. Вы лишь усугубите ситуацию. Успокойтесь, и все начнет получаться само.
2: Лев.
1: Находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.
2: Дева.
1: Этот день должен быть удачным, он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. За завтрашний день вы сможете почистить почти все хвосты.
2: Весы.
1: Избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению. У вас достаточно собственных забот, так зачем вы стараетесь нагрузить себя еще чьими-то? Занимайтесь только тем, что важно для вас.
2: Скорпион.
1: Завтрашний день будет отмечен значительностью, кое будет проявляться во всяком вашем действии. Кто-то может заподозрить вас в желании придать веса собственной особе, посему, коль скоро справиться с собой вам вряд ли удастся, лучше избегать всех насмешников.
2: Стрелец.
1: Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить

ОПЗ, современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская 9Б.

0: Закатлани в Газовик.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Как было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790.

0: бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25.

Итак, вы делитесь с нами сообщениями, мы ими делимся с вами обратно, но уже в эфире радио Хит, и парочка прилетела. Юдин Владимир написал: «Всем привет, едем с Орска в Ясный, люблю свою булку с поцелуйчиком и лайком. Отличное сообщение, а булка, надеюсь, также отзовется и напишет что-нибудь приятное в ответ. Ну и вам, конечно же, огромнейший привет от радио Хит». Далее написал Евгений Сяткин: «Лучшее радио, всем хорошего дня, смотрю и слушаю в Москве, ну как приятно. Продолжайте слушать, стараемся в том числе для вас. Нам также очень радостно знать, что не только в Восточном Оренбурге нас слушают. И, кстати говоря, если кто-то не из Восточного Оренбурга, не забывайте отписаться. Будет интересная перекличка. Писать можно все так же на портале smotri.radio. Ну и Ксения Козлова написала: «Всем хорошего настроения с улыбочкой. Вам в том числе, Ксения. Продолжим его поднимать. Здесь музыка на радио Хит. Джиган, Нилетто и Лок Дог сделают это своим треком «Дорого». Следом Джонни, помню, встречаем».

0: Не забуду упоминать о том, что вы можете также оказаться в эфире, передав свои приветы, лично позвонив по номеру 21-137, код города 3537. И именно так поступают наши радиосмотрители, а мы выпускаем их в эфир. Здравствуйте.
1: Доброго дня всем, Оренбурже. Итак, я сейчас вас с вашим приветом. Привет хочу передать всем вам, ведущим, потом всему городу Оренбургу, Гаю, Троицку, Медногорску, вот всему городу. Пожелаю всем хорошего, классного вечера. И давайте выжигать мне сроки. Погнали.
0: Погнали.

0: реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
0: Новости представляет «Сити Групп», бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске задержали 53-летнего мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В квартире на улице Короленко во время совместного распития спиртного между хозяином квартиры и его соседом вспыхнул конфликт. Причиной ссоры стала ревность к сожительнице обвиняемого. Подозреваемый ударил соседа по голове, что привело к его смерти. Следователи продолжают расследование, а суд рассматривает меру пресечения в виде домашнего ареста. Специалисты МЧС ликвидируют последствия падения обломков беспилотно-летательного аппарата в Оренбурге. Дрон сбили над одним из промышленных предприятий 24 июня. В результате происшествия никто не пострадал, обстановка на месте спокойная, Роспотребнадзор сообщил. Выбросов вредных веществ не зафиксировано. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены, на третьем стоматологи. В топ также попали инженеры, юристы, адвокаты, военные программисты и пилоты. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Среди врачей самыми привлекательными женщинами назвали хирургов. Их отметили 66% опрошенных. На втором месте стоматологи-ортодонты, далее следуют кардиологи, травматологи, мануальные терапевты и ортопеды. Женщины связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 15 рублей 32 копейки, юань 10 рублей 99 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Да-да, остаюсь с вами на связи, и мы с вами уже вместе дошли до 9 часа, получается, да, но студийных наших 20.05, и открыли этот час, конечно же, новости вместе с Оксаной Поляковой и трек от TSA Брианы Грейс Beautiful Places, который напоминает нам о том, сколько красивых мест все-таки нас окружают. Где бы вы ни находились, они все равно есть, просто глаз привык, поэтому вы не можете их воспринимать так, как они на самом деле выглядят. А самое время задуматься, очистить свою голову и действительно посмотреть, что находится вокруг вас. Я уверена, не так все плохо, как может казаться. Мне кажется, даже наоборот. Иногда ты смотришь на вещи как с первого раза и начинаешь понимать, насколько же все-таки все хорошо. А посмотреть больше на нашу восточную Оренбуржье можно, конечно же, на канале «Смотри радио». Там мы все демонстрируем, включая нас, диджеев, махая ручкой в кадр. А вы открывайте, если уже дома, и продолжайте слушать наши треки.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной теплоизоляции. Звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколы. Перспектива 56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальная 6.

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

Все любят музыку, она задает настроение и делает каждый день ярче. Хотите ли вы узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу Mood Stories Саши Якунчиковым на телеканале Евразия каждый вторник. Узнаете закулисье музыки и истории песен в приятном формате, категория 12+. На правах рекламы партнер программы «Магазин Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке, системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия – бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Обращайтесь, смотрите, время есть. Ну а что послушать, мы вам расскажем далее. Рим, Сода, Подожгу, впереди следа Монти, Иви и Ника, «Вэйт Лав».

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

иду ко дну. Нет-нет, мы держимся на плаву, тем более сообщения от родных и близких людей не позволят нам глубоко на дно отпуститься. Они, кстати говоря, прилетают и к нам в эфир «Смотри радио». Мы их, конечно, зачитываем. Сергей Иванович написал, Кристина Бурова, всем добрый вечер, городу Орску, хороших дел и настроения. И, конечно, много-много сердечек, лайков и подобных милых смайликов он отправил. Сергей Иванович, спасибо большое. Вам также отправляется огромнейший привет Камчатке и Озерновскому в том числе. Помним, откуда вы. Ну и, конечно же, желаем вам хорошо провести этот вечер. Далее написала в общем, не подписано, чье имя. Привет, Орск, всем добра. Вот такие сообщения тоже поднимают настроение. Спасибо большое. Конечно же, добром продолжаем делиться и мы с вами. И вам желаем того же. Ну и написали привет с Норильска. Опять же, без имени Норильску. Огромнейший привет от Радио Хит. А вы продолжайте писать что-нибудь приятное у нас на портале «Смотри радио» или по номеру 8922 878 2929 и Максе или Телеграме.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 23, ночью ожидается плюс 17, завтра днем плюс 26. В Ясном данную минуту также плюс 23, ночью температура опустится до плюс 15, завтра днем поднимется до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 21 на данный момент, ночью слабый термометр опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 17, завтра днем плюс 25. Информация предоставлена с сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Ну а мы продолжаем дарить любовь, как спели Мадонна и Сабрина Карпентер в треке Bring You Love. Ну и помимо этого, конечно, тепло, веселье и все, что вам необходимо здесь в эфире «Смотри радио» на протяжении уже долгого времени. Да, наступило уже вечер, поздний или ночь, кто как воспринимает, но, скорее всего, если сегодня будний день, скорее ночь уже поздняя наступила, поэтому мы потихонечку начинаем с вами расслабляться и готовиться к новому рабочему дню. Конечно же, к нему мы подготовимся и здесь в эфире «Смотри радио», обсудим то, чего следует ожидать каждому знаку зодиака чуть позже. Ну и чем-нибудь еще с вами в эфире, конечно, поделимся. Вы оставайтесь, слушайте, делайте громче и подпевайте.

0: авторов Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. Ну а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Hugo, L Mile, Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To The Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Деви Алт и Джулия Кранч.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

чтобы мы с вами так же, как короли и королевы, могли разнести завтрашний день в щепки, нужно знать, что для этого делать, и мы узнаем при помощи гороскопа здесь на Смотри Радио. Услышим его после следующего трека. Ожидайте.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: 25 июня уже завтра. Число, кстати говоря, красивое. Я считаю, все, что делится на 5, это еще и везучие числа. В общем, все завтра нам подсказывает о том, что мы будем хорошо встречать этот день. Но чтобы было еще лучше, давайте узнаем, что следует делать, по мнению звезд, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Вы не будете слишком чопорны. Снобизм вреден для здоровья.
2: Телец.
1: Завтрашний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить.
2: Близнецы.
1: Не принимайте окончательных решений, для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть и значимые.
2: Рак.
1: Не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все намеченное на завтрашний день. Вы лишь усугубите ситуацию. Успокойтесь, и все начнет получаться само.
2: Лев.
1: Находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Нет, тем многим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.
2: Дева.
1: Этот день должен быть удачным, он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. За завтрашний день вы сможете почистить все хвосты.
2: Весы.
1: Избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению. У вас достаточно собственных забот. Зачем вы стараетесь нагрузить на себя еще чьи-то? Занимайтесь только тем, что важно для вас.
2: Скорпион.
1: Завтрашний день будет отмечен значительностью, кое будет проявляться во всяком вашем действии. Кто-то может заподозрить вас в желании придать веса собственной особе. Посему, коль скоро справиться с собой вам вряд ли удастся, лучше избегать насмешников.
2: Стрелец.
1: Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.
2: Козерог.
1: Чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятные

Постоянный контроль выдаваемого топлива, а это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Милый, зима не загорается.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Интерьер. Это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
5: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк строителей, начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
6: Телефон рекламной службы 20.

Возвращаемся к вашим сообщениям. Написал Евгений Аникиенко. Передаю огромный привет своей любимой супруге Аникиенко Маргарите. Я тебя очень сильно люблю. С восклицательными знаками. Значит, точно, Маргарита. Поздравляю с таким замечательным супругом. Конечно же, вашей семье передаем огромнейший привет от Смотри Радио. Желаем хорошего вечера, если проводите его вместе, даже если по раздельности, однозначно. Пожелания остаются прежними. Ну и, конечно же, Маргарита, ждем ответочки, если вы это сообщение слышите или видите у нас на канале «Смотри Радио». Далее написал Владимир Новотроицкий. Привет, Кристина. Привет, передашь? Конечно, передам. Владимир Новотроицкий, привет в ответ и вам, и городу Новотроицку, конечно же, и от меня, и от «Смотри Радио», и спасибо, что пишете. Ну и далее написала Анастасия Кириллова. Когда чего покажут, я не поняла. Анастасия, уточните, пожалуйста, это точно по нашей части. В любом случае, пока мы ожидаем вашего сообщения, вы можете также написать к нам на «Смотри Радио», открыв наш портал «Смотри.радио». Действуйте, а мы двинемся дальше. Впереди много хорошей музыки.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все: футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 20, ночью ожидается плюс 17, завтра днем плюс 26. В Ясном данную минуту также плюс 20, ночью температура опустится до плюс 15, и завтра днем поднимется до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 17, завтра днем плюс 25. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 22 часа. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Да-да, чем темнее на улице, чем глубже вечер, точнее, тем больше рассуждений в нашей голове появляется, и мы начинаем разбирать, и что же мы сделали не так, что же в нашей жизни произошло, что было в прошлом, что сейчас нас волнует, и далее по списку. Да, все вот эти вот мысли, они, как правило, приходят именно вечером, и самое главное, в них сильно не застрянуть, особенно если завтра нужно будет куда-то подниматься, ну и, конечно же, судить без лишних эмоций, потому что их также, чем глубже вечер, тем больше. В общем, давайте, если мы, конечно, такие мысли погружаемся, то будем рассуждать, конечно же, логично, но не так, как обычно привыкли мы делать. И, конечно, наши рассуждения украсим музыкой, чтобы было под что подумать. Comrade Be Mine. Далее следом Энтони Эл Меджор. Понарошку.
2: Будь ярче. Смотри радио.

Реклама. Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыке.

0: 12+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы». Не грузятся новости. Интернет пропал. Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой. Прикинь, и даже без интернета. Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Хотелось бы, конечно, больше, чтобы чат покинули всякие мошенники, но нет, они выходят на новый уровень, и теперь из-за них россиянка сожгла свою квартиру. Да, с камер в прямом эфире следит за тем, чтобы женщина из Челябинска поджигала свое жилище. Но он руководил ее действиями, просил подбрасывать в огонь бумаги и требовал ждать как минимум 5 минут. Квартира быстро заполнилась едким дымом, женщине стало тяжело дышать. Из дома эвакуировали 10 человек, но, к счастью, никто не пострадал, однако квартира сильно выгорела. Почему же это произошло и как ее на это все говорили? А потому что до этого она привела преступникам 40 тысяч рублей, а квартиру подожгла после обещаний, что получит крупную страховую выплату. Дорогие друзья, навряд ли кто-то будет с такими предложениями заставлять и делать такие страшные вещи. Так что давайте еще раз будем повнимательнее. Будем соблюдать, конечно же, цифровую гигиену и ни в коем случае не слушать то, что говорят незнакомые люди. Но это все, я думаю, нам и так известно. Здесь на радио хит такого точно не дождетесь. Дождетесь только хороших музыкальных мотивов, а они уже на подходе.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

раз уже неделя не подошла к концу, а лишь половина ее оканчивается. Значит, у вас есть время еще проголосовать в нашем Hit Music Chart. Да, это подборка ваших любимых треков, за которые каждую неделю голосуете именно вы. Для этого вам нужно открыть наш портал smotri.radio, а там вкладку Hit Music Chart. Именно там вы можете поставить сердечко треку, который запал в ваше сердце, и вы хотите его слышать намного чаще у нас в эфире Смотри Радио. Ну а мы подведем итоги в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера, а потом ваши самые любимые мелодии, конечно же, окажутся в эфире намного чаще, чем до этого были. Ну и итоги, если что, можно не только слушать, но и смотреть на наших каналах Смотри Радио, ВКонтакте, Телеграме и Макси. Также вся информация отобразится, так что, если что, следите, подписывайтесь, реагируйте, нам будет приятно, и мы подарим вам еще больше хороших хитов далее. Скоттиев и Блэк Пёрл впереди, следом поговорим о погоде.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 20, ночью ожидается плюс 17, завтра днем плюс 26. В Ясном данную минуту плюс 18, ночью температура опустится до плюс 15, завтра днем поднимется до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, ночью на градус ниже плюс 14, завтра днем стопа термометра поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 17, завтра днем плюс 25. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
3: Метеохит.

что, на наших студийных уже 22:57, а значит, мое рабочее время подходит к концу. Да, пора и мне отдыхать, и вам, скорее всего. Так что, конечно же, пожелаю хорошо отдохнуть, хорошо закончить этот день и замечательно начать новый. Сладких снов, легкого и бодрого пробуждения уже по традиции также пожелаю. Ну и, конечно же, всего самого наилучшего. А для лучших моментов выберите радио «Хит» с собой и радуйтесь вместе. Пока-пока!

0: На Урале 23 часа. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Реклама. Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный Спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: дома.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Открой ребенку новый мир.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри!

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.

0: Реклама. Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.ру.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа.
1: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.